0: Нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

твой рецепт сил от и до. С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: И поехали. День недели номер 4, 21 мая на календаре. Ну и... быстрее бы выходные, потому что чё-то ничего не нравится. Ни продолжение рабочей недели, ни погода. Единственное, что ждем, сегодняшнюю игру с финнами надо выигрывать. Ребятки, хоккей продолжается. Так, что еще событий важных, классных? Арсенал чемпионы. Кто там? Что произошло? 2-5-0-3-7. WhatsApp. Давайте обсуждать, что хорошего происходит в мире или вокруг тебя лично. Даже, наверное, важнее то, что именно вокруг тебя происходит. Правильно? Нам же это важно. Ну, а также важна классная музыка, которая нас будет поддерживать далее. И начинать этот день мы будем с такими треками, как... Ой, ну что-то выберу еще. Ох, классный трек. Сейчас. Давайте что-нибудь такого из прошлого. Вот. Ну-ка, иди сюда, Дженнифер Лопес. Иди сюда. Вот так вот. И Дженни from the Block далее. Доброе утро всем.
1: Топ-радио. All-time favorites.

0: That's When You Know. На 19-й строчке нашей 20-ки находится этот трек. Услышим его скоро. Также Ольга Серябкина, песня про весну, через 3 минуты на Топ-радио.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: У нас в салоне оптики Метрополя люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
3: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе оптика ЛВ.
2: Метрополе. Видеть и увидеть.
4: Среда начинается с правильной остановки.
5: Автостопом.
6: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
4: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Улмане 96.
5: Автостопом.
6: Включи среду на полную мощность.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,79 €. Piespiena sieriņš kārums. 4 veidi. 45 grami. 29 €. Šokolādes tāfelītēm. Milka. 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
9: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
10: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
9: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
10: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в Топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
9: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте,

0: ну все, я понял, что надо брать быка за рога. Я вчера гулял.
1: Слава Богу, подожди. Хорошо, ладно, тогда нормально.
0: За рога. Хорошо. Да, потому что смотрю я так на это все, вот это дело, да, и там не надо ждать уже какой-то специальной особенной погоды. Думаю, все, пойдем как есть. Сегодня просыпаюсь, думаю, ну хорошая была мысль, классно прогулялся туда-сюда, машину там в сервис отдал, пешком прошелся. Знаешь, такое, думаю, ну, наверное, так уже и не надо ждать. Сегодня раз, вот это, то, что на улице сейчас. Такой думаешь, так.
1: Так, ничего не
0: поняла. Это новый челлендж. Ну, неприятная погода. Вчера была приятная.
1: Вчера я готов был смириться. Я не успела зафиксировать.
0: Да, ты не фиксируешь, потому что
1: вчера
0: уже
1: ничего, лучше, чем сегодня?
0: Сегодня.
1: Да, я все время бегу.
0: Гораздо.
1: Да. Я бы хочу, кстати, это поменять, все.
0: Да,
1: поэтому... Я потихоньку буду это делать.
0: Видимо, надо, знаешь, типа, планочку понижать хорошие погоды. Вчера
1: ясно.
0: Уже и то было
1: неплохо.
0: Но подождите,
1: неплохо. Давайте так, в субботу по-прежнему солнце, единственный такой день.
0: Да,
1: поэтому
0: спасибо.
1: Я предлагаю всем...
0: В этот день всем взять
1: если у тебя
0: дополнительную
1: нету...
0: работу в
1: у
0: этот
1: тебя
0: день.
1: Нету балкона, если у тебя рядом нету никакого пляжика, плесика, как некоторые это называют почему-то, да. Нет, короче, неважно где, хоть в гаражах, но просто сядь на стульчик и позагорай.
0: Да.
1: Позагорай, слови это субботнее солнце. Придумай любую отмазку, чтобы не идти на работу.
0: Намажь с этим солнцезащитным кремом
1: чем
0: побольше.
1: Чем угодно. Но в субботу мы должны загорать. Эндрю, все, я
0: Наташа,
1: точно.
0: Наташа, ты меня на это не подобьешь.
1: Почему?
0: Да бесполезно занятие, что, с ума сошла?
1: Загорать?
0: Конечно, полная чушь.
1: Ты не любишь?
0: Вообще, зачем?
1: А ну, свое загорелое тело ты любишь?
0: Загорелое
1: тело? Тельце, вот это вот
0: нормально.
1: Загорелое.
0: Нет, слушай, ну там то, что само прилипнет, то прилипнет, как говорится.
1: Третья кожа уже слазит, вот это когда ты весь красный, все болит.
0: Иногда это происходит
1: тебе
0: естественно.
1: Тебе мажут алоэ.
0: Алоэ. Не, иногда это происходит с естественным путем, когда ты просто
1: специально... Так не делаешь, да?
0: Да ну что за бред? Просто лежать на солнце, что за чушь?
1: Ну это меня тоже бесит.
0: Ну
1: но,
0: вот, все.
1: Но ты тогда загораешь.
0: Ну и что? Ну и что это меняет для меня лично?
1: Я не люблю белый живот.
0: Ну ладно.
1: Если ты хочешь на работу без
0: норм.
1: Майки, тогда нормально, конечно.
0: Я не люблю большой живот, но вот этот...
1: А белый? Белый большой
0: этого,
1: живот.
0: Загар от этого не помогает, поэтому все.
1: Белый большой живот.
0: Белый большой живот, да черт с ним. Да, пускай будет белый, раз так надо.
1: Все, девчонки, ну давайте, кто планирует загорать? Давай, кто не упустит это?

0: утреннее шоу. И ты.
1: Ну, обратная связь работы сразу все. Ты спросила, девочки,
2: я спросила.
1: Кто тут будет загорать?
2: Я спросила.
1: Кто-то не любит большой белый живот и тоже согласен загорать. Кто-то говорит, конечно, обожаю загорать. Ребят, да нет, проблем нет. Я просто человек такой, который я не могу лежать на одном месте под солнцем просто так.
2: У тебя тоже есть ДВГ?
1: Да, у меня, ну в этом плане есть, наверное, какое-то. Поэтому я такой, ну все, ну я 15 минут.
2: Потому что ты не можешь спать. Или ты можешь спать? Ты можешь заснуть?
1: На пляже?
2: Да.
1: Вряд ли.

0: Ну вот поэтому у тебя в этом проблема.
1: Не, ну может надо, конечно, не, вряд ли.
0: Я люблю, короче, прийти, значит, разложиться, вот так вот комфортненько улечься, вздремнуть, проснуться от ожогов. Я это вообще обожаю, все очень умею, очень практикую вообще.
1: Рак кожи там все сидела.
0: Ты дурак, что ли?
1: Ты слышал про такое явление вообще-то? Ну, мажься получше, пожалуйста.
0: Конечно. Конечно.
1: Тоже мне придумали тут.
0: А ты что ходишь? Вот ты вообще как часто СПФ используешь? Умник.
1: Я не загораю, чтобы так, не загораю, чтобы сгореть.
0: Но ты же не в кепке тут ходишь все лето.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, siers gaudas čēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Optibet! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Optibet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.

0: Так, так, так, так, так. Самое гениальное решение вообще на поверхности. Так, давай, как сейчас я буду говорить про уборные комнаты, не подумайте ничего такого.
1: Про ВЦшечку?
0: Про ВЦшечки, про ВЦшечки наши прекрасные. Но не прекрасные наши, а прекрасные.
1: Наша любимая туалетная тема в эфире там радио.
0: Да, швейцарские ВЦшечки, швейцарские туалеты.
1: Они супер точные? Они
0: нет,
1: очень.
0: Нет, сейчас пойдет речь про туалеты и про уборные в кинотеатрах. Там установлены.

0: открыли экраны в полу для того, чтобы пока ты находишься в уборной комнате, ты не пропустил ни секунды фильма.
1: Ну, это классно.
0: Ну, это же гениально.
1: Не
0: ты
1: то,
0: же
1: что...
0: всегда, когда во время просмотра в кинотеатре, ты вывлекаешь, ты потом вот это, что там было, что-то тебе говорят, отвалить, надо было смотреть.
1: А можно такая, я в кинотеатр, здравствуйте, не, мне только в уборную.
0: И просто будешь
1: посмотрелся.
0: Кстати, да. Поэтому, наверное, у нас таких туалетов не будет, потому что
1: но
0: именно так и будут все использовать.
1: Более того, ты знаешь, вот пиратство как происходит, да, это камеру ставят в зале и снимают видео прямо с экрана.
0: Да.
1: А теперь, и Топалевна их же там, ну, гоняют, если нельзя, ни в коем случае. А сейчас вот... И иногда люди, знаешь, такие силуэты людей проходят у тебя потом по экрану, если такая запись, да?
0: Все, я тебя поняла.
1: А сейчас будут ноги, да?
0: Ну все, но не будет ничего такого в нашей стране однозначно, потому что наши умельцы так и будут...
1: Швейцарская пиратка с ногами.
0: Я просто думаю, знаешь, в Швейцарии там люди, ну, очень такие обеспеченные, поэтому, скорее всего, они этим заниматься не будут. Хотя, возможно, сейчас кто-то уже пакует чемоданчик и отправляется, просто ищет недорогой билет в Швейцарию.
1: Ну да, ну
0: так
1: да.
0: Такие отличные идеи, ребята.
1: Ну я тебе хочу сказать, что я этой идеей еще, ой, на всем прошлом ремонте горел. Я причем...
0: Когда ты забетонировал туда iPad?
1: Ну да, ты что, смеешься? Да,
0: пол.
1: Да, да, да. Не в пол, нет.
0: Нет, там, видишь, а там... Это прям стену сделал?
1: Ну, типа, да. И мне это как бы надо, чтобы в стоячем положении можно было просматривать. Ведь мне не обязательно, чтобы...
0: Понятно. Ясно. И ты это сделал, реально?
1: Все равно плохо прозвучало. Короче, было так. Рассказываю. Мы делали ремонт.
0: Я не верю, что жена тебе позволила это сделать.
1: Сейчас расскажу.
0: Когда мы делали... Я не верю.
1: Когда мы делали ремонт, специально для этих целей, две плитки в стене, ну, то есть...
0: Да, оставили.
1: Оставлены пустыми, чтобы туда было вмонтировать потом экран. А я так долго искал экран, когда я нашел, значит, подходящий экран, который я туда вмонтирую, я начал очень долго искать способ, как я видеосигнал такой вот, чтобы... Вот у меня было так, чтобы ты по телеку смотришь, и то же самое в копию, да, было. Ну, естественно, цель была, что ты смотришь какой-то спорт, да, тебе надо отлучиться, и ты, чтобы не пропустил никакого важного момента в матче. Это для меня было важно в какой-то момент моей жизни, до рождения детей, по всей видимости.
0: Теперь сон важнее.
1: Да. Короче, ну, года три, наверное, у нас была дырка в стене вот эта. Вот когда, в конце концов, жена сказала...
0: Давай уже не будет здесь,
1: по-моему,
0: понятно, ничего.
1: По-моему, уже не будет здесь никакого экрана, да. Я прям серьезно голову себе ломал, как бы это все... Ну, это было лет 15 назад, если говорю, да.
0: Понятно.
1: До первого ремонта еще такие у меня планчики были.
0: Ясно.
1: Так что... А вот видишь, они реализовали, правильно. Но мне больше всего нравится...
0: Они сделали в пол.
1: Да, как у нас реализовано. Ты просто тебе неизвестно, но у нас в одном... заведений в Риге вмонтировано в писсуар. Ну, ты стоишь, и как бы ты, ну, ты знаешь, да, наверное, слышала, по крайней мере. Ну-ка, ты не можешь знать, потому что в мужском туалете только. Короче, да, и ты...
0: Ты вот, хорошо обо мне думаешь,
1: ты ладно. Ты стоишь, как бы, и можешь...
0: Ну, явно какое-то модное заведение, все понятно.
1: Даже не особо. Можешь, как бы, ладно, не буду...
0: Ну, все понятно.
1: Возможности безграничны, так тебе могу сказать. Но экран перед глазами точно. Классный трек, это новинка от Александра Стэн. Дальше называется она No Sleep.

0: Расскажу тебе про новинку от Mercedes. Жалко, что вчера мы в нашей авторубрике про нее не вспомнили. Но Mercedes представил новый четырехдверный AMG GT.
1: Да.
0: И в описании тех людей, которые были на презентации, присутствуют такие слова. Чудовищно, да. Уродство, ужас, извращенная фантазия, да. Задница смотрится просто чудовищно, я сейчас цитирую, да?
1: Да, интересно.
0: Это все еще про машину, кстати. И... AMG GT XX, он называется, разгоняется, значит, за 2 секунды до сотни, он электрический полностью, он весь там такой-такой, там даже звук мотора зачем-то сделали, ну, короче, чтобы это было все AMG GT, все как надо, да, и там, короче, я посмотрел на это уродство, я посмотрел на этот, как они это написали, подожди еще раз, чудовищно, уродство. Я готов нести на себе эту ношу, скажу тебе честно.
1: Этого уродства?
0: Это уродство, я готов, нет проблем,
1: ребятки. Если бесплатно, я беру. Так,
0: ну как тебе, 100 тысяч долларов, а так...
1: Нет,
0: ну
1: понятно.
0: Да, вот тут уже не готов. Да. Ладно, я согласен, за 100 тысяч долларов ты что-то больше ожидаешь. Но как большего? Слушай, тут все круто на самом деле. Единственное, что ничего не свойство Мерседесу, там такие весь этот лук турист сзади, который, ну вот, фары и вместе с эмблемой, с крышкой багажника, оно все как будто одна большая фара. Ну, смотрится странновато, они круглые почему-то.
1: А ты заметил, что вообще любители вот этих марок, они как-то, еще одна баварская, как говорится, компания, они вообще не любят изменений. Они как бы им очень нравится все, что было до,
0: да.
1: Но каждый раз, когда выходит какая-то новинка,
0: да.
1: Там просто такое, начинает, да. Да, это вообще не то.
0: Ага.
1: Это вот раньше было.
0: Да.
1: Вот в 90-е эта модель, вот это да. А тут что у нас за лук-турист? Что у нас? Ну, короче, как-то...
0: Все в экранах. Хочется отметить тоже. Приборная панель уже просто отсутствует. Как такова. Точнее, не приборная, а торпеда, да? Ее просто нет. Это большой один сплошной экран. Ну, что тут экран, тут экран. Там, честно говоря, уже место, где было бы не экран, уже практически нет. Ну, чисто воздуходушка вот эта на тебя, которая, наверное, еще пока не экран. А все остальное уже давно. Да, ну, по салону не знаю. Тут, по-моему, претензий ни у кого нет. Есть претензии, действительно, потому что необычно, не похоже, не свойственно Мерседесу. Поговариваю, что дизайнеры все куда-то уехали в страны Дальнего Востока, потому что там сейчас большой спрос на тех самых дизайнеров, потому что тут рынок и индустрия там сильно развивается. А вот Мерседесу дизайнеров не хватило и так далее, и так далее. Но, слава богу, спереди он выглядит как более-менее похоже на Мерседеса. Ребятки, новинка. Кто хочет? Кто хочет?
1: Я хочу.
0: Ну, понятно, да.
1: Хочу.
0: Понятно. Но... Тут, знаешь, такой вот, когда смотришь, читаешь эту вот критику, как насколько это ужасно.
1: Я уже не хочу, как будто бы, да?
0: Насколько ужасен, насколько это все. Ребят, ну как же по улицам ты ходите? Ну, посмотрите вокруг. У нас тут далеко не все так красиво выглядят, как вот это. Ладно, что ж, обязательно расспросим об этом у Норманса, когда он приедет сюда в среду, вернется, расскажет и о автоновинках, и как наша сборная там играет, что там у них происходит, мы тоже с ним выясняем. Сегодня будем продолжать готовиться к игре с финальной, ну как мы морально, сборная готовится, а пока что продолжаем с классной музыкой на Топ Радио. Всем доброе утро!

0: Ты знаешь, я немножечко удивилась. Я сначала подумала, что это вообще какая-то совершенно какая-то неправда, но все события развиваются в этом ключе, поэтому, наверное, нам стоит об этом рассказать.
1: Погнали.
0: Ну, в данном случае, наверное, можно говорить, тут явно никакая не реклама. Этот магазин и эта сеть присутствует и в Латвии тоже, ну и, в принципе, по всему миру. Вкратце вообще звучит так. Ну, заголовок.
1: Завалируй.
0: Итак, сын основателя компании одежды, Манго, подозревает в убийстве его отца.
2: Ой, ужас какой.
0: Ты представляешь? Я, значит, честно, я так и думаю, что вообще происходит? Я думала, что какие-то там сплетни и так далее. Но когда я начала немножко с этим разбираться, я что-то немножечко как бы распереживалась за себя. Я сейчас объясню, в каком контексте. Получилось как? Они, в общем, отправились в поход.
1: Понял.
0: И там произошел несчастный случай.
2: Почему ты распереживалась?
0: Да,
2: ну-ка.
0: Там произошел несчастный случай. И сначала это было зафиксировано как несчастный случай, в связи с чем погиб да, основатель этого крупнейшего бренда. Там, я думаю, что они там исчисляются уже в миллиардах, да,
1: так.
0: Бюджет. А потом, спустя некоторое время, полиция Испании

0: держала все-таки старшего сына миллиардера, да, вот как раз-таки того основателя, и считают, что он немножко причастен к этому делу. У них там были
1: свои личные разбирательства. Что-то произошло.
0: Да, да, и адвокат говорит, что очень странно, что сын за пару дней до этого прошел тот самый маршрут, где произошла в будущем трагедия. Ну, как бы, конечно, адвокаты говорят, что он готовился и все там проверял, наоборот, чтобы все было хорошо. В общем, я просто подумала, что в тот момент, когда меня муж приглашает в очередной поход...
1: Да. Ты думаешь, что, возможно, кто-то от тебя хочет избавиться?
0: А что? А что? Может, я уже доболталась, тут назовем это так. Некоторые, да, скорее всего, скажут это чуть-чуть по-другому.
1: А если говорить про миллиардеров, династию миллиардеров, так скажем, то там внимание, ну, так побольше, наверное, к вещам и деталям, то в случае нас простых смертных, как говорится, ой, что случилось в походе? Ну, значит, так тому и быть.
0: Да не будет, да, несчастный случай, это все.
1: Так и запишем.
0: Да, да, да, да.
1: Ребята, ваши походы — это прикрытие, мы поняли. Как вам называется ваша группировка? Нам стоит вас бояться всех?
0: Я уже сама не знаю.
1: Что она зазывает себя в походы, ребят?
0: А теперь. Да, короче, вот такая вот. Я уверена, что это начало какого-то фильма. Да? То есть кто-то наверняка будет в этом разбираться, и в ближайшее время появится либо фильм, либо сериал. Ну, всем желаю разобраться. Если это был несчастный случай, то пусть так оно и будет. Так что вот так.
1: Да, пусть так не будет. Не надо нам несчастных случаев. Нам уже счастливо.
0: Я про случай, который уже
1: произошел.
0: Да,
1: понятно уже. Но все равно ты тут всем желаешь несчастных случаев. А ты знаешь, слова материализуются.
0: Ну,
1: не твои, конечно, да, мы поняли уже.
0: Да. Я уже столько раз всего просила, и что...
1: Ничего тебе не материализуется. И это к лучшему.
0: Я очень хочу, чтобы меня покусали пчелы в походе.

0: Morning Show вместе с Лидо. Когда день мчится быстрее тебя, возьми с собой свой рецепт сил от Лидо.
1: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе минтая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп. Покажи, что ты там

0: пошла.
1: Это в Лидо. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали. Берем. Вот так и бывает. В магазинах Лидо легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Лидо. Твой рецепт силы.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Четверг, 21 мая.
5: Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро. Но оно действительно доброе. Оно точно утро.
4: Оно уже лучше, чем было час назад. Я уже смотрю в окно.
5: А потом днем там, ты что, не слушался, как говорил про прогноз погоды, там, возможно, дожди, да.

0: Напомню, что если у тебя вдруг есть зонтик, не забудь его взять с собой.
1: Да. Ну и мы также наблюдаем за автодорогами нашей страны. Если что-то происходит, обязательно нам сообщай. Даже информацию мы собираем. Для нашего утреннего общения WhatsApp работает. Подарочная карта от Lidl на 30 евро у нас сегодня есть.
0: А что еще? А, подожди, так у нас будет тогда интерактивчик.
1: И что-то обсудим, да, что-то обсудим. Скоро расскажем, о чем поговорим. А также будет у нас возможность сегодня обсудить какие-то киноновинки. Что нового, что классного, что хорошего мы в последнее время ожидаем. 2-5-0-3-7 WhatsApp, да, для общения. Всем доброе утро, всем отличного дня. Мы поехали,
0: это
1: продолжаем.
0: Это был отличный план!
1: Мощной музыкой, да. Ну, все планы, видишь, уже раскрыли. Мощный движение.

Топ-радио, ситуация на дорогах и пробки в столице. 20 минут на Карле Улмане Гатва, в сторону Виннибас-Гатвана. Справедливо, там потеряешь, также движение затруднено. На Лиелрбас и Канцем около 20 минут в сторону Вантового моста. Начинается пробка прямо от спицы, также на Вантовом мосту. В сторону центра 10-минутная пробка. Около 20 минут на Даугавгривас перед Булю сейчас, также 15-минутная пробка на Булю перед перекрестком с Даугавгривас. На Юрмалас-Гатва 15 минут в сторону центра. Там, по-моему, какие-то ремонтные работы, да, сейчас происходит. Перед Зирцем, да, вот это все. А также на Круспилс 15 минут, Гранита в сторону Круспилс 5 минут, Ладгалес в сторону перед Южным мостом 15 минут, небольшая пробка уже на Луба, у нас около 5 минут перед Сахарова, также 5-минутная пробка на Дегло в сторону Дегловского моста. 10 минут на Брейбе в сторону Воздушного моста, а также Густав Земгала-Гатва в сторону Брейбе с около 10 минут и 15-минутная пробка на Брейбе в районе Юглет перед Шмерле. На Кековской при въезде в Ригу 20 минут, в Алтлауче 15-минутная пробка, а также на Елгавской трассе при въезде в Ригу около 15 минут. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 250-37.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз в 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: устроим парти вместе с Филатов и Кайрос уже скоро на Дотоп Радио. А также новинка от Гриффина, называется Without You. Очень классный трек. Также расскажем, о чем сегодня пообщаемся. У нас есть возможность выиграть подарочную карту на 30 евро в Лидо. Это все скоро, впереди.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
4: Vēders sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstēji vēders sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs CIA Štada Latvija.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

0: Šo viņš? Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi. Salga. Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem. Магазины «Лац» представляют Большая лотерея «Лека штука» 10 шансов выиграть 1000 евро Участвовать легко, выигрывать здорово Лотерея магазинов «Лац» «Лека штука» Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
1: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy!

0: меня кое-что заинтересовало.
1: Что
0: сегодня
1: же тебя
0: четверг, 21 мая. Ты знаешь, что сегодня Международный день чая?
1: Чая?
0: Международный день чая.
1: Нас это интересует?
0: Официальный праздник ООН, конечно.
1: Хорошо,
0: и отмечается ежегодно 21 мая.
1: Хорошо.
0: По инициативе Центра по образованию и общению.
1: Ну, в таком случае мы можем чай превратить
0: почему
1: в некоторый наш интерактив?
0: А давай.
1: Хорошо.
0: А почему не является выходным днем?
1: Это первый
0: Надо
1: вопрос.
0: Отметить.
1: Мы хотим как можно больше выходных. Ну, а второй вопрос.
0: День чая.
1: Ну, у каждого, наверное, каждый как-то участвовал в какой-то чайной церемонии. Может быть, твоя какая-то личная традиция. Я знаю людей, которые отказались от алкоголя. И,
0: ради чая?
1: Да.
0: Но крепкого
1: они,
0: очень,
1: они
0: да?
1: Потом, не, они
0: прям очень-очень крепко.
1: Они потом начинают очень рассказывать о том, что очень классно, очень вкусный чай. Очень вкусный чай.
0: Но если
1: Но его нужно
0: заваривать.
1: Правильно заваривать, да. Они начинают ходить со своим термосиком, вот, просят все время добавить кипяточка. В общем, ну, это одна из таких традиций.
0: Первый надо слить, да, вот это вот. Ну, и когда ты пролив, первый
1: Возможно.
0: Пролив, надо сливаешь в раковину, а второй пьешь.
1: Возможно.
0: Знаешь, да, такие?
1: Возможно.
0: Я не знаю, что у тебя сейчас в голове. Я ожидаю все что угодно, как ты это поняла. Короче, ребят, про чай, но у этого понятия есть некоторая двусмысленность тоже. Зайдем на чаек. Ведь можно по-разному это воспринимать.
1: Мы с девочками сегодня на чаек.
0: Соберемся на чай, да.
1: Мужья все знают, что своих девочек лучше не ждать.
0: С чаем-то мне обойдется.
1: Ложитесь спать уже пораньше.
0: Да. Расскажите, что для вас это. Как для вас, что в вашей жизни чай? Потому что кофе сейчас стало замещать очень сильно. Чай проигрывает в одни ворота кофе. Кофе.
1: Кофе?
0: Да.
1: Кофе?
0: Ладно, кофе его делает.

0: вот так давайте. Так что, я не знаю, чай сдает позиции. Сильно, сильно. Надо что-то с этим делать.
1: Какие у вас? Мне, честно, в моем окружении любители чая только как-то размножаются.
0: Ну, расскажи про такого.
1: Вот я тебе говорю, да, смело.
0: Любители чая размножаются. Мы знаем, каким образом. Заходи ко мне на чай. Так, все эти истории в наш интерактив. Раз уж такой праздник, такой день, день чая, давайте и привяжем его к нашему прекрасному конкурсу, в котором мы дарим подарочную карту в Лидо на 30 евро. А в Лидо ты можешь заехать не только на чай. Там ты можешь заехать и для того, чтобы пообедать. А поскольку обеды сейчас в Лидо, ну, не то чтобы как бы только сейчас, там всегда обеды достаточно вкусные, но блюда еще и полезные с высоким содержанием белка, которые дают энергию. Например, куриное филе на гриле, шашлык из индейки. А мы сейчас много думаем про белок в последнее время.
1: Да, я тебе говорю, он так популярен просто.
0: Да.
1: Белок, один белок везде.
0: Творожные оладьи, другие богатые белком блюда. Так что без лишней готовки и без компромиссов во вкусе ты всегда можешь заехать в Лидо или в магазины Лидо и взять с собой приготовить дома, да еще используй. Лидо за все настоящее, а мы в нашем интерактиве про чай и подарочная карта у нас есть для одного из наших радиослушателей. Пиши на WhatsApp 25037.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот четверг, 21 мая, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, пройдут дожди, в Курзаме в течение дня возможен туман. Температура воздуха в Курзаме составит +13, +14.

0: вот, Наталья,
1: ну, что,
0: есть наши слушатели. Не пишу пророк, ну просто ты сказала. А те, кто так делает, пишите, тебе и написали, смотри.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: Здрасте.
2: Вот то, что Натали рассказывала. Завариваю с собой термосик. Чисто китайский, потому что дочка в Китае. Призывает. Ну и сам бываю. Раньше занимался, принимал алкоголь. Сейчас уже поменьше.
0: Занимался, скажем так, этим профессионально. Так, сейчас, подожди.
2: И вообще бросил. И в основном балуюсь чайком.
0: Ну все, да.
1: Классно.
0: Во-первых, молодец, что бросил. Во-вторых,
1: круто.
0: Хорошо, что есть целая церемония. И вот это вот из Китая, да, обязательно
1: присылают. Это становится настоящей такой культурой.
0: У каждого есть свои поставщики чая теперь.
1: Кстати, вот как всегда, если что-то переходит в такое более профессиональное русло, то обязательно какие-то приблуды нужно приобретать. И про эти приблуды тоже мне начали рассказывать. Значит, правила маленьких кружечек, супер маленькие, такие, как будто бы это вообще у куколок вообще украли, знаешь, из этих домиков. Прозрачные, стеклянные, для того, чтобы видеть цвет. Сначала нужно полюбоваться цветом, потом нужно этой маленькой кружечкой около носа вот так вот провести, почувствовать аромат. Я говорю, что происходит? Я говорю, я привыкла хлестать огромные кружки. Знаешь, эти кружки, они даже больше похожи на ведра.
0: Пакетик туда бросаешь, нет, заливаешь тоже, кипятком, это я не погнали. Люблю.
1: Нет. Я тоже покупаю классный чай. И, честно говоря, недавно у меня вообще было такое... мне муж такой говорит, слушай, у нас как раз закончится чай, давай вот, возьми сразу же побольше. В общем, я взяла побольше, мне цены такие говорят, итак, 99 евро. Я говорю, что? А мне было стыдно сказать, выкладывайте нахрен чай, ставьте 3 евро. Потому что я там домой принесу. Ну ладно, принесу, короче.
0: Дайте пакетики вот
1: сказала,
0: эти
1: я
0: вот.
1: Я больше за этим чаем не пойду. Разбили меня.
0: Ну что, ты серьезно прям 99 евро?
1: Да.
0: Ты сейчас шутишь.
1: Нет, я не шучу. Я тебе говорю, хороший чай, да.
0: Там же начинается. Уверена, что он не из Колумбии какой-нибудь? Что за...
1: Не улонг. Там молочный, не молочный. Засечет, почувствуйте аромат.
0: Почему дороже?
1: Да. Я тебе говорю, это целый культ. Это целый культ. Чаепитие.
0: Хорошо. Я, ну, у меня это, они в временные вот эти порывы, да, к чаю почему-то возникают. И я когда-нибудь там зайду, вот так, какой классный чай, надо купить. Ну, купил, два раза попил, все, и я забыл, что я кофе-человек. Да. Ну, такой кофе-человек, который вот утром кофе, а потом думаю,
1: давай
0: так,
1: честно,
0: все,
1: ты
0: больше
1: не кофе-человек.
0: Нельзя.
1: Хотя ладно, да, у нас чай тоже бесплатный на работе.
0: Что ты сейчас хочешь сказать?
1: Да, я хотела сказать, что ты как
0: бесплатный
1: бы чистый.
0: Бесплатный кофе-человек?
1: Да.
0: Неправда, я иногда...

0: чай тоже бесплатно.
1: Я иногда пользуюсь и общественными, кстати, платными
0: вариантами. Да, это те дни, когда ты плачешь вечером потом.
1: Рыдаю.
0: Под одеялком.
1: Когда у тебя на работе ждет тебя бесплатный кофе. А ты... Короче, ребята, давайте нам чайные секретики рассказывайте. Все, которые, у кого как
0: кто
1: и отношения.
0: Кто потел на чай?
1: И даже если ты, так же, как и я, человек кофе, но тем не менее, у тебя же есть все равно какие-то предпочтения вкусовые. Ну, когда-то же такой, ну, сегодня чайку, и вот у меня вот это вот так вот происходит.
0: Да.
1: А может, это вообще что-то другое там у тебя происходит? Может, это просто образное название? Все равно рассказывай.

0: Релиз The Pressure, 11-я строчка. В топ-20 нравится. Голосуй, не забывай голосовать на Топрадио ЛВ. Don Diablo и Survive. Это то, что мы услышим через 2,5 минуты на Топрадио. Такой атмосферный трючок, да? Ну и твои истории скоро.
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3. Īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima.
2: Vai tie ir jauni apavi?
3: Mm-hmm.
2: Un tā soma? Nopietni?
3: Jā, es to atradu Membershop LV.
4: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.
5: Ho, ho! Wow, wow! И вот она, мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Электроникс и РД Вейклс ЛВ сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Электроникс и на РД Вейклс ЛВ.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholis maksā tikai 6,99 €.

0: Divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzēriena eksperts vienmēr pa ceļam. Alko outlet!
1: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijām cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
3: Новый фреш-бургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 €30. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. Макдональдс.
4: Ох ты, Бет! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Радио ситуация на дорогах и пробки в столице. На Карле Улмане, Гатва, в сторону Винибас, Гатва, 15-минутное затруднение. Также Лелербасы и Канцы, мы в сторону Вантового моста, 20-минутная пробка. Ивантовый мост в сторону центра, еще 10 минут потеряешь. Даугавпилс перед Болю 20 минут, Болю перед тем же перекрестком около 10 минут. Юрмала с Гатва в сторону центра, 20-минутная пробка, имею в виду. Также движение затруднено на Круспилс. На этом участке потеряешь приблизительно 10 минут, а гранита в сторону Круспилс. Также 10-минутная пробка. На Илукстас 20-минутная пробка образовалась, и, соответственно, Лубанас в сторону Илукстаса Сахарова, там, да, тоже движение, ну, в сторону Сахарова, пересахарова, 10-минутная пробка, движение затруднено. Почему на Илукстас, мне трудно сказать.

сказать, возможно, ремонтные работы на Деглова как-то влияют на это на все. Также Деглова вот в этом участке, где ремонт работы, перекресток с Илукстас, да, там 5-минутная пробка, а также на Деглова перед Дегловским еще 10-минутная пробка дальше, уже непосредственно перед самим мостом. Также движение затруднено на Бриеба в сторону воздушного моста 10 минут, Густав Замгалагат в сторону Бриеба 15-минутная пробка, также на Бриеба в районе Юглы 10-минутная пробка перед Шмерда. На Кековской почти полчаса можешь потерять при въезде в Ригу, а также в Валдлауче 15-минутная пробка. На Елгавской трассе 15-минутная пробка на въезде в столицу. Рассказывай, что на дорогах с помощью WhatsApp 250037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Утреннее шоу.
1: Мне вообще нравится, когда, ну, вот, сколько чаю, сколько себя помню, пью. Раньше пап заваривал, он татарин, сейчас сама шла. Извините, но с алкоголем никак не связано, Наташка.
2: Да ладно,
1: не, ну это же...
2: Не, я же говорю просто про тех людей, которые...
1: Да, спасибо за историю.
2: Которые пьют чай.
1: Да, ну вот, мы не связываем.
2: В моем окружении.
1: Иногда это связано. Так, ну что ж, история. Доброе утро. Значит, про чай. Были мы как-то в Японии, а там японка устроила целое шоу приготовления чая. Ну и я, значит, под впечатлением того самого шоу, закупилась зелененьким чаем, такая приехала домой, думаю, давай, устрою мужу. Долгий процесс, ну так как...
2: Ну, чаепитие, да.
1: Но так как у него терпение ноль, мирное чаепитие превратилось в ссору. Пришел, насыпал, залил и убежал, сказав, тогда садись на пол. И вот она мути, вот как она вот там сидит. Ну, сама, без меня. Классная история.

0: ведь, кстати, наверное, в этом и есть вся премудрость тех самых церемоний. Что еще мы учимся терпению?
1: О, не начинай.
0: Никуда не бежать. Нет, спокойствие.
1: Кто жизнь познал, тот не спешит.
0: Да, именно так.
1: Я, говорит, на работе пью чай с самого начала рабочего дня. Не могу работать без него. Чай мне теперь прям привычка. Без чая не могу сосредоточиться, не могу додумать. Кружка у меня большая, 350 миллилитров. Выпиваю за день около 5-7 кружек.
0: Не, ну и кофе далеко... с утра святое, конечно. Без этого тоже никак не булкает.
1: Я просто оценил. 5-7 кружек по 350 миллилитров. Так, далеко ли твое рабочее место находится до уборной?
0: Это первое. Второе, кстати, не забывайте, что в зеленый чай кофеина тоже ого-го.
1: Ого-го, шечки, да.
0: Не подкидывайте себе там кортизолчика.
1: Ну, без кофе, типа, говорит, никак все равно. Ладно, спасибо за историю. Еще одна, давай очень быстренько с ней. Доброе утро. Я вот пакетики чая использую, когда ноготок сломается. Беру пакетик. Отрезаю кусочек пакетика, его и клею на ноготь. Типа ремонт ноготка и очень супер вещь. Девушки должны понять.
0: Фотографию, как это вообще выглядит? Я что-то не очень понимаю.
1: Тут нашелся лайфхак, о котором ты не ведала
0: ранее? Я вообще не ведала, да.
1: Не видавши. Ну, так тебе надо.
0: Срочно.
1: Знай. Видишь, век живи, век учись. Ну и давай еще тогда одну историю из Англии. На этот раз очень важно, ребята.
0: Все внимаем.
1: Мы должны, да-да-да, мы должны просто тут разобраться с этим вопросом.
0: Там
1: раз где-то навсегда.
0: Будет компьютер спрятан в этом сообщении.
1: Чай, оказывается, тоже может быть вкусным. Пью английский чай, тот самый, который...
0: английский чай.
1: Да-да. И говорит, и никогда не признавал чай с молоком. Но вот этот крепчайший английский чай с молоком просто шедеврален. Я был в шоке. Теперь я тоже пью чай с молоком, как настоящий англичанин.
0: Слушай,
1: здесь нужен и необходим...
0: Аплодисменты? Да?
1: Аплодисменты?
0: Нет? Я
1: думал, такой какой-нибудь звук, знаешь, типа там такой... Быстро переобулся. Чай с молоком, что за бред? Но
0: слушай,
1: тем не менее...
0: Переобулся. Да. У меня бабушка, я все свое детство, у меня бабушка обожала именно чай с молоком и с сахаром. Мы все детство вообще пили.
1: Это что, вкусно?
0: Этот чай. Да, и раньше мне не нравилось. Ну, как бы, потом со временем или мне больше сахар там нравился. Я не знаю, что, короче. В итоге у меня бабушка постоянно пила. Да, и пьет до сих пор.
1: Ты про чай все еще, да?
0: Про чай с молоком. И мы никакого отношения к англичанам не имеем. Никакого.
1: Почему же? Теперь уже имеете, получается. Так.
0: Ладно. Если такой стороной пришить нас, то пожалуйста.
1: Пришить. Ребята, ну, давай, это наша рубрика уже переходит в какую-то рубрику чайных извращений, да, можно сказать?
0: Конечно.
1: Я не знаю, я так это считаю по-прежнему пока что. Ну, может быть, у тебя тоже есть какие-то. Ну и в целом, сегодня, как мы выяснили, да, Международный день чая, а у нас есть подарочная карта в Лидо на сумму 30 евро, поэтому кому-то из них мы подарим, но тебе надо рассказать про свою какую-то чайную церемонию, необычное чаепитие. Или что-то связано с чаем, что у тебя вот какая-то там история, которая, может быть, нас заинтересует, и тогда ты станешь обладателем той самой подарочной карты. Мы пока продолжим с классной музыкой.

0: И она такая очень даже поучительная будет. Давай слушать.
1: Labrīt, atsaucoties uz Natālijas teikto par tējas cenu. Mums bija situācija šāda. Mēs pirms vairākiem gadiem Turcijā mums bija pārsteršanās ar reisiem uz Latviju mēs lidojām. Un mēs nolēmām kaut ko foršu nopirkt mājiniekiem šeit uz Latviju. Un iegājām tējas veikalā. Un iedomājamies, kur vēl labāka dāvana kā Turcijas tējas. Un mēs īsti neiedomājamies, cik tās tējas varētu maksāt. Tur ļoti daudz liela tēju izvēle un pārdevēja ļoti laipni, ļoti atsaucīgi. Mēs tur izvēlējāmies tējas, viņas bija svaramas. Mēs neviens neskatījāmies uz cenām līdz brīdim, kad mums atskaitīja naudu no konta, izejot no veikala, man atnāk izziņa no bankas, ka jums ir atskaitīts gandrīz 140 eiro. Par divām tējām es samaksāju 140 eiro. Nu, tā kā šādi tējas arī var maksāt. Tas ir pilnīgi normāli. Tā tēja jau 3 gadi man stāv mājās. Un, jā, tas ir kā labs atgādinājums, cik var maksāt tēja.
2: Пилники на нормале. То ж Турции это точно не
3: на... Ты в этот момент, когда ты платишь 140 евро за чай, да, ты, ну, то есть, ну, все остальные слушатели должны понимать, что это не какая-то контрабанда чая, и что человек просто 800 мешков чая вывозит. Это какие-то два пакетика, которые пришлось...
2: Я попался тоже на эту историю в Турции.
3: Классно, спасибо за эту историю.
2: Я тоже попался, да-да-да. Я первый раз пришел на этим чаем, угощаю тебя, посмотри, какой классный. Особенно вот этот вот чай в виде порошка, да, у них офигенный тоже, он вкусный. Правда, классный, да? Ой, но когда я единственное, что меня когда остановило, когда начал взвешивать, а они же говорят тебе цену за 100, за 10 грамм, но я не понимаю, за сколько. Ну, в общем, да. Короче, они тебя путают, потом тебе... Я такой, взвешиваем такой. И он тебе говорит цену в лирах. Я говорю,
3: да.
2: В долларах? А он говорит, не, в лирах, потому что, ну, понимает. Я такой, стопэ. Я же
3: да.
2: Всегда подключаю интернет.
3: Да.
2: Ребятки, берите лайфхак на вооружение.
3: И?
2: Будучи в другой стране, хотя бы просто не надо связь подключать. Подключите интернет местный, чтобы вот ты всегда был на связи. И турок, конечно, не ожидал, что я сразу же достаю калькулятор, конвертер валют, перевожу это все в евро и говорю, чел, ты что, говорит, 50, ну там у меня вышло на 57 евро. И он такой, пока хозяин не видит, я тебе скидку сделаю.
3: Да но... тебя не обнаружили, я бы с тобой вообще не связывалась бы, конечно.
2: Да, да, но я, ну, калькулятор меня остановил от ужасных растрат. Но, тем не менее, я этот чай, все, ну не этот, да, такой же чай все равно купил и привез, и всегда привожу из Турции. Очень классно, прикольно, но... О, нет, в Турции нельзя так. Нельзя слепо ничего покупать ни в коем случае, ребятки.
3: В любом случае, наша радиослушательница, которая немножко, ну как, удивилась тому, что заплатила за чай 140 евро, я всегда успокаиваю себя так. Зато это классная история, которой можно делиться с друзьями, ну и как получилось нашей прекрасной радиоаудитории.
2: Да, мы скоро будем подводить итоги. Немного музыки еще впереди. Очень классная новинка. Нас ждет далее это трек от Мартина Гаррикса и Эд Ширан. Вот такая коллаборация. Называется он «Repeat». Очень красиво. Проверяем через 3 минуты.
4: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата. Саймитцкас дарбибы свейцаем.
7: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эусерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
8: Маму, капец би ярасти тик дауд ципар ла епирктос?
9: Ох, кадрейс там бие. Картис нумурс, вардс, терминч, ун кас тик вел не?
8: Ко? Tiešām?
10: Mastercard kliktu pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.

0: Кай. Выгодные цены каждый день. Туристический стул Outliner 12,99. Композитная террасная доска 2,9 метра 9,99. Мульча из сосновой коры. Средняя фракция 200 литров 12,99. Касино Кай. Предложение действует в магазинах Касино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Лидл Плюс, евро 39. Лидл стоит того.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
4: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
3: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом...

0: твой рецепт сил от и до. С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
1: Андрей Фан.
2: Андрей Фан.
1: Наташа Горбачева.
2: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-Радио.
1: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Так, что ж, начало нового часа, четверг, 21 мая на календаре. День чая, как мы выяснили.

0: про чай сегодня. Мы сегодня выяснили все от наших радиослушателей. Мы все знаем про чай. Что-то успели озвучить в эфире, что-то не успели, но прочитали все равно за эфиром все. Мы выбрали историю, которая нам понравилась сегодня. Попозже, ну, буквально через песенку, свяжемся, пообщаемся с слушательницей, которая достанется подарочная карта.
1: Победительница.
0: Лидо, да. А также в этом часе у нас будет возможность поговорить про кино.
1: Обязательно. Много различных таких моментов, наверное, о которых мы должны знать, потому что мы вообще углубились в тему кино, по-моему, достаточно серьезно.
0: Ну да.
1: Нет-нет, а Антона Долина немножечко, да подсидим, скоро будут наши лекции.
0: Ну и вот, отчасти в этом и его тоже, скажем...
1: Заслуга?
0: Заслуга, да, что
1: у нас... Мы поделимся.
0: Он как-то так умеет тебя завлечь в этот мир.
1: Это факт.
0: Да, объясните, что там есть. Надо смотреть немножко на другие вещи, но не просто на картинку. И это удается ему. Ладно, что ж, мы продолжаем. Во-первых, у нас классная музыка, и намного впереди. В этом часе этот час не будет исключением. Маршмелло и Portugal The Man с треком Феникс далее на Топ-радио. И наши пожелания всем удачи на дорогах и добрейшего утра.

0: чай, который привезли из Японии. Там зеленый чай. Японка устроила целую чайную церемонию, приготовление. Там такое долгое.
1: Это было так классно, вдохновляюще.
0: Да, что она, приехав домой, решила то же самое устроить для своего супруга. Точно имеется в виду ту самую чайную церемонию, долгую, длительную. И все переросло в ссору, потому что терпения не хватает. Залил быстро, да, и убежал. И, Анжелик, ты понимаешь, что ты поднимаешь... Привет, привет, привет. Слышно, да? Привет.
2: Привет.
0: Понимаешь, что ты поняла вообще очень важный вопрос, как курица и яйцо, примерно на том же уровне, потому что, чтобы получить спокойствие, умиротворение и тот самый дзен, да, от японского чая, его надо выпить, но чтобы дождаться его, то тебе нужно как раз-таки терпение, спокойствие и умиротворение. Что будет первое, зеленый чай или спокойствие и терпение? Очень важный вопрос. Надо было сначала чаем напоить, чтобы потом он сидел спокойно.
2: Ну, так получилось. Даже он там не мог долго сидеть. Ну, ради того, ради ребенка, там все выдержал. Ну, а дома...
0: Так, давай...
1: А дома ты уже выслушала все то, что он думал, да? И про чайную церемонию, и про японку, и про тебя.
0: Чай-то был.
2: Ну да, как он сказал, ты уже не в Японии, расслабься.
1: Все!
0: Просто дай кипятка. И залей вот это вот зеленое.
2: Да, в таком духе. Там непереводимая фраза шла.
0: Ладно, расскажи. Ну, я так понял, что так и поступило, да? То есть, быстро так все. Чайную церемонию пропустили. Изменился ли от этого вкус чая?

0: Нет, я сама для себя так делаю, потому что так вкуснее. Он очень крепкий, поэтому даже сердцебиение такое было. Поэтому у них так это все аккуратненько, все так с маленьким пироженком дают.
1: Все продумано.
0: То есть да, вкус? И они долго его пьют, и беседуют, сидят в окружении. Нет такого, как у нас все. Быстро-быстро залил, убежал.
1: Выхлебал и пошел дальше.
2: Но вкус прямо другой-другой? Или вкус тот же, просто в сам процесс другой?
0: Нет, в принципе, почти такой же.
2: Все самое главное.
0: Порошкообразный такой.
2: Это самое главное.
1: Анжелика, главное, что сейчас эта история вашего семейного скандала, семейного быта принесла вашу семью подарок. Вы знаете, в жизни и в нашей судьбе всегда существует и присутствует некоторый баланс. Тут, пожалуйста, негативная ссора, а здесь, пожалуйста, подарок от Лидо.
2: Да, с удовольствием приглашаем тебя именно туда. Подарочная карта на 30 евро для себя. И
1: можешь мужа не приглашать.
2: Да.
1: Сходи сама спокойненько.
2: Может быть, там в спокойной обстановке наслаждишься любыми блюдами, например, с высоким содержанием белка, которые сейчас там как сезонно предлагаются, потому что мы сейчас все думаем о том, как нормализовать белок. Инжик, все, спасибо, да, я тебе не буду больше на линии держать.
0: Спасибо,
2: хорошего дня, спасибо что
0: нашла
2: время с нами пообщаться. Быстренько расскажу, такие блюда, как куриное филе на гриле, шашлык из индейки, творожные оладьи и другие богатые белком блюда предлагаются в Лидо без лишней готовки, без компромиссов во вкусе. Можно взять с собой, приготовить дома. Короче, ешь с пользой. Еще в магазинах Лидо, потому что Лидо за все настоящее.
3: Утреннее шоу. Утреннее интерактивное Morning Show. На Топ Радио.

0: Рехаб и Изи Би со треком «My Head Dream». А также «Baby Rexha» и «Faithless». И «New Religion» на третьей строчке нашей двадцатки на этой неделе. Сразу скоро услышим через 3 минуты с половинкой.
1: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam cāļu spārne Rimi 2,99 eiro kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1

0: ūdens litrs 1,69 eiro. Rimi.
1: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy S5!

0: Среда начинается с правильной остановки.
1: Автостопом.
2: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на Топ-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
0: Начни утро с программы «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
1: Автостопом.
2: Включи среду на полную мощность.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Филе лосося с кожей 1 килограмм, 13,99 евро. И сливки 330 миллилитров, евро 35. Лидл стоит того.
2: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
0: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай Топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
2: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и бюро кредит.

0: Галина Рубрика.
1: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
2: Но GO3 не появилась, потому что не появилась вообще нигде. Только премьера состоялась в Каннах на этой неделе. Мы говорили, да и Антон говорил, да и пока съемки шли, и переживал.
3: Снималось все в Риге.
2: Да, все проходило. Сейчас речь идет про Андрея Звягинцева и его фильм «Минотавр», который является таким возвращением после 9-летнего, ну, практически 10-летнего перерыва в съемочных процессах. Итак, Каннский кинофестиваль, оказывается, воспринял, все волновались.

0: «Как же это будет, как же это будет?». Реакция в Каннах была очень сильная. Многие называют этот фильм вообще одним из фаворитов на золотую пальмовую ветвь, потому что после просмотра, после показа, все находящиеся в зале просто встали и искупали
1: Андрея Звягинцева
0: в своих крутых овациях. Разные издания пишут от 8 до 10 минут стоя. Давай сейчас продемонстрирую, как звучат аплодисменты, чтобы мы не забыли. Вот так.
1: И так продолжалось от 8 до 10 минут.
0: Причем так и делать.
1: Да,
0: 10 минут овации.
1: Причем разные издания заявляют, в зависимости от того, кто там редактор. Редактор женщины говорят, что меньше 10 минут явно, да, а мужчины говорят, что даже
0: около
1: больше 10
0: 20.
1: Минут. Да, что-то вроде этого. Ладно.
0: Так и получалось.
1: Шуточки в сторону, но овации действительно были.
0: Мы обязательно в ближайшее время узнаем у Антона Долина, понравился ли ему фильм, потому что он очень прям ждал и волновался, и так как они знакомы с Андреем и за весь съемочный процесс, да, действительно он происходил в Риге, и это тоже будет нам, я думаю, интересно, как жителям Риги посмотреть и узнать какие-то локации, это всегда классно и прикольно. Ну, посмотрим. Уже, получается, в эту субботу будет принято решение, и будет понятно, сможет ли Андрей забрать золотую пальмовую ветвь.
1: Следовательно, следующий четверг мы узнаем все подробности уже от Антона Долина.
0: Именно так.
1: Про это все, да?
0: Фаворитов там достаточно много. Да. Во-первых, букмекеры, конечно, они пророчат как победу, возможно, да. Но там есть и другие фавориты. Например, там Педро Альмодовара. Вот так правильно, да. И другие тоже. Но мы как раз про них тоже, Антон, рассказывал. Ну, понятно, что мы немножечко сконцентрировались вот на этой работе, киноработе, которая снималась в Риге.
1: Хорошо, да, есть такой момент. А что же говорить про Go 3? Я специально заглянул посмотреть, какие там есть новинки, что-то можно посмотреть. Есть «Дом Гуччи» появился, да, то есть там сейчас можно глянуть. И «Иллюзия обмана 3».
0: Пересмотреть
1: для них. Да, для меня посмотреть впервые. Я смотрел «Иллюзию обмана 3».
0: А там же Леди Гага твоя любимая.
1: В «Дом Гуччи»?
0: Конечно.
1: Вот оно что.
0: Да, и она там играет.
1: Теперь понятно, почему не смотрел.
0: Такую...
1: Я вижу по трейлеру.
0: Такую чуть-чуть психопатичную...
1: Саму себя.
0: Побищу. Так, вот я бы так сказала бы.
1: Так что, но еще... Ну, давай еще немножечко потом сделаем...
0: Конечно, мы еще вернемся к Каннам, но сейчас в контексте Деми Мур. Так что буквально через пару минут обсудим.
1: О, да? Давай. Топ-кадр
2: кинорубрика. Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любом...

радио, Стас на дорогах, пробки столицы, на Королёва Манегата, в сторону Вильмосгата. 20-минутная пробка, также движение затруднено. По улице Церес, это если двигаться с Терриню в сторону... Но Венебасгатва, да. Там 15-минутная пробка. Чем вызвана, пока непонятно. Это мимо Туриба, если проезжать. Также движение затруднено на Лелар-Басыканцем в сторону Ватва моста. 15-минутная пробка. На Юрмалас-Гатва в сторону центра из Иманта выезжая 10-минутное затруднение. На съезде с островного моста по Лач, пришло в сторону Сатаклас, потеряешь около 10 минут. Также движение затруднено по Лубанас. 5-минутная пробка перед Сахарова. На Деглова 5-минутная пробка в сторону Дегловского моста. Брибас в сторону воздушного моста 10-минутное затруднение. Также 5-минутная пробка на Густава-Замгала-Гатва. В сторону Брибас. И движение также затруднено на въезде в столицу со стороны Елгавской. Это шоссе. Там 10-минутная пробка. Рассказываю ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 2-5-0-30.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3. Īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
4: Новый фреш-бургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 €30. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. Макдональдс.
5: Off the bat! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии OptiBet. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.

0: кадр. Кинорубрика. Слушай вместе с GoTree. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
1: Ну и за рубрики.
2: Канны. Сейчас все, в принципе, обсуждают именно это. Ну и слова Дэми Мур, которая сказала о том, что ИИ уже здесь. Бороться с ним — это битва, которую мы проиграем. И сейчас для Голливуда после этого почему-то фестиваля и того, что параллельно с Каннским кинофестивалем происходил также фестиваль искусственного интеллекта, да, там, где были непосредственно только фильмы, которые сняты были или сделаны были только с помощью искусственного интеллекта, и все были поражены и качеством, и сюжетами, и быстрой интеграцией, подстройкой и копированием, наверное, стиля любого из режиссеров.
1: Так, и, если при большом желании, Дэми Мур бы скопировали.
2: И Дэми Мур, да. И сейчас, конечно же, про это все прям такое поднялась такая истерия по-своему о том, что, конечно, считают, что ИИ не заменит звездных режиссеров, да, пока что, по крайней мере. Он сначала уничтожит сценаристов, монтажеров, актеров массовки, что, скорее всего, да, и средний класс индустрии, оставив уже тех конкретных звезд, ну, таких, Дэми Мур, Брэд Питт, да, которые всем известны, и в которые уже было вложено большие деньги, и, конечно, их оставят. Вопрос, как стать в эпоху ИИ новой звездой? Будучи человеком, как ни странно.
1: Интересненько.
2: Да. Ну, потому что и Дэми Мур в своем интервью, и, в принципе, все люди говорят о том, что киноиндустрия — это достаточно такая жестокая вещь, в плане того, что если она может как-то сэкономить, да, и сократить расходы, она будет это использовать и будет это делать. И потому что, ну, да, деньги — это тот показатель и тот фактор, который очень сильно играет в этом плане свою важную роль. Вот такие вот дела.

0: понимаешь?
1: Слушай, говоря про фестивали фильмов, созданные искусственным интеллектом, который проходил в Риге конкретно, да?
0: Да.
1: И он доступен на Go3, можно посмотреть работы. Ну, не все, да, но это те, которые прошли финал, самые лучшие работы, были доступны на Go3.
0: Работы тоже очень достойны.
1: Да, говоря вообще про Go3 и чем он будет актуален, наверное, сейчас и конкретно сегодня, это то, что прямая трансляция на чемпионат мира по хоккею там происходит. И игра сегодняшняя игра с Финляндией, да, в разделе спортивном, она там тоже предусмотрена, смотреть ее там очень удобно. Поэтому Go3, как телевидение нового поколения, может быть полезно для себя, для любых, для разных твоих запросов.
0: И, кстати, спасибо, наверное, пока что спортивное мероприятие ИИ никак не заменит.
1: Да.
0: По крайней мере, какое-то время сначала ИИ возьмется за кино, о чем мы, я думаю, еще поговорим, но до спорта пока что все-таки не дойдет.
1: Ну, из регулярно пополняемого контента, который я тоже также обращу внимание, что новый сезон «Эйфории» там тоже.
0: Третий?
1: Это HBO, да, «Эйфория», «Зендая», все дела.
0: Ее, кстати, отдельно нам надо будет тоже обсудить. Но если вокруг этого сериальчика.
1: Если вы любите что-то из не обязательно такого самого нового, там все, например, «Игра престолов», «Клан Сопрано», «Секс в большом городе», «Друзья», «Рик и Морти» и другие сериалы.
0: Все смотрели и не раз.
1: Даже «Памела и Томми». Там тоже все это. Есть телевидение нового поколения, фильмы, сериалы, прямые спортивные трансляции. Все это предлагает широкий выбор также местного контента. В разделе «Аренда фильмов» можно взять на прокат кассовые хиты, в том числе Go3. Так что можно смотреть практически на всех смарт-устройствах в любом месте, где есть интернет. go3.lv в интернете адрес.
2: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.

0: Soya, Left, Right, Left, Right. All I need is one thing. Every Sense Met Me от French Montana и Max B. Скоро услышим. Ну а также новинка James Hype, Serotonin. Через 3,5 минуты на этом радио.
1: Rimi zemo cenu grozs – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi – 2,90 eiro.

0: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот четверг, 21 мая, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, пройдут дожди, в Курзуме в течение дня возможен туман. Температура воздуха в Курзуме составит +13, +15 градусов, в Латгале воздух прогреется до +20.

0: Утреннее шоу.
1: Да, ну что, давай закончим тогда наше утро какой-нибудь классной песней из 90-х, которая, например, была когда-то очень популярная. Давайте я расскажу про ее регалии. Это, годовой чарт, 92-й год, да.
2: И я сразу хочу «Мальчик, девочка, группа».
1: Мальчики.
2: Мальчики. Да что ты мальчиков все? Это мальчики все время все воруют.
1: Ну, слушай, да тут не воруют. Тут их не обвинить, честно говоря, не в чем, потому что там фишка была вообще абсолютно не в том, откуда они это подрезали, но кое-что они все-таки подрезали. Так, ну что, Billboard Top 100, Hot 100, да, там все возможные страны и Австралия, и Австрия, и Бельгия первые места. В годовых чартах этот трек занял третье место в Billboard Hot 100 по результатам 92-м году. R&B Hot Singles US, да, Billboard тоже 20-ки там, по-моему, лучших он, да. В Австралии 12 место, в Германии 18 место по годовым результатам, да. В Нидерландах там тоже, ну, короче, во всех там, в Швеции, UK, US, во всем мире этот трек гремел, и до сих пор он звучит круто. Трек, который сделал популярным двух пацанов, делал их очень популярными, но дело...

0: Поговорим мы не о нем.
1: Мальчика,
0: да. Поговорим мы не о нем. Поговорим мы о другой группе, которая называлась...
1: Эндрю, ты так путаешь.
0: Которая называлась Ohio Players. И их трек в стиле фанк вышел в 72-м году. Что на 20 лет раньше...

0: И самая фишка вот в этом звуке. Слышишь его?
1: Да, это Snoop Dogg.
0: Нет.
1: Нет?
0: Ну там, да, Snoop Dogg там тоже что-то туда срезал. Давай еще раз. Я специально, давай еще раз. Ничего не напоминает?
1: Не, мне только Snoop Dogg.
0: Запомнила?
1: Ну, типа.
0: А теперь сам трек. Теперь похоже?
1: Ну да. Ну как ты это делаешь?

0: хотелось фанки вот на то, чтобы послушать.
1: Классно, вообще круто.
0: Да, ребятки, ну что, крис-кросс, я там почти все слова помню. Сколько раз одежда переворачивалась наоборот, как у них. Куртки покупались, как у них. Ну, это же вообще просто культовые ребята были. Кстати, они недолго, там их карьера, ну, какое-то время продолжалось, да. Они там погастролировали, что-то успели как-то, какой-то момент слава получить. Но там они, ребятки, подросли, потом один, по-моему... Ну ладно, там уже дальше история не такая
1: не
0: радужная.
1: Не столь интересная, да?
0: Не столь интересная. Тем не менее, конечно, тогда это была сенсация. Всем спасибо за внимание.
1: Целуем, обнимаем. Ближайшие 2 часа с вами Рузана. А мы встречаемся уже завтра в 7 часов.
0: И в пятничном настроении.
1: А, завтра пятница.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20.
4: Место номер 8.
5: 8.

заболтали утренние ведущие своим чаем, чаем с молоком. Я вспомнила детство и ворвалась с ноги в эту студию именно с черным чаем с молоком. Что сегодня вообще на улице творится?

много грузовых авто. Мне кажется, я никогда не видела. Мне кажется, в какой-то момент я смотрела в разные стороны и одновременно видела штук 20. Какие-то большие важные дела у наших больших братьев на дороге. Куда же они все отправляются, интересно? Возможно, куда-нибудь, на какое-нибудь чаепитие. Хотя и не без этого, да. Это обязательно каждый день. Международный день.

0: Generations, которые мы обычно не читаем, но просто послушаем о них песню. Азизам, о любви от Эда Ширана. Это всегда приятно. Очень скоро после небольшой паузы.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии.

очень кайфовый, очень крутой коллаб. Дэвид Гетта, One Republic. Кстати, что одни, что другие прекрасно делают свою музыку, прекрасно делают свое дело в разных стилях, но все-таки One Republic вообще сам солист написал просто невероятное количество песен. Все их песни, песни для других исполнителей, и для Бейонс, и, по-моему, даже для Тейлор Свифт, но тут я точно не знаю.

чтобы его заметили, чтобы его отметили, чтобы вот все его полюбили. И, кстати, ну, Дэвид Гетт, наверное, тоже. Он очень сильно шел к этому успеху и, ну, видно, что пришел. Но есть один человек, который совершенно к этому не стремился, совершенно туда не собирался, но его каким-то образом туда затянули. Получилось один раз, ну, и на этом все. Парень-музыкант, у которого сегодня день рождения, сегодня ему 46 исполняется. Исполнитель, который в 2011 году взорвал мир своим хитом «Somebody That I Used To Know». Это Готье, и его этот трек стал номером один более чем...

Умбры, они сделали этот трек. Ну, интересно, что эта песня была записана почти в домашних условиях. А сам Готье, он вообще никогда не стремился быть вот такой вот типичной поп-звездой, чтобы все взгляды на него, чтобы много-много внимания и вот какой-то вот такой славы именно суперзвезды, он этого не хотел. И после огромного успеха этого трека он, казалось бы, неожиданно ушел из центра внимания, редко появлялся в медиа и просто стал заниматься музыкой для себя. Очень редко дает он интервью. В общем, вот этот вот весь хайп, это совершенно не про него. Казалось бы, ну, невероятно, да? Придумал, да? Одну песню классную сделал, а потом просто, наверное, не получилось. Нет, он намеренно этого просто не хочет. А как получается? От чего бежишь, то тебя и в итоге догонит. Вот с треком Somebody That I Used To Know слава его догнала. Давайте именно этот трек мы послушаем. Хороший, классный, прям приятно на душе. Для многих какая-то ностальгия, какие-то воспоминания, возможно, ассоциации. Ну что, с днем рождения, звезда!

0: Han ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Eho, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Anna, kur ir gardākās kūkas?
3: Tu domā, kurā vietā?
2: Nē, kurā pilsētā?
4: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
5: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
2: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
4: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
6: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
7: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Максима.
8: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Двухместная скамейка Домолетти 79,99. Садовый навес с поликарбонатной крышей 599 евро. Садовые качели Домолетти всего 149 евро. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
9: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
10: Хо-хо! Вау-вау! И вот она, мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Электроникс и РД Вейклс ЛВ сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Электроникс и на РД Вейклс ЛВ.
11: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
12: Больница мне бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
11: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
13: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
14: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения

Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

Диабло. Нет, классный, хороший ремейк сделал. Мне нравится. Мне мы тут двигаемся. А что я хотела рассказать? Грустная история. Немного про одну девушку, которая записала трек. Благодаря этому треку стала очень сильно популярной. Но у нас как-то прижилась с вами такая игра под названием «Кто что стырил». Только каждая эту игру у нас называют по-разному. В общем, смотрите, есть трек, который когда-то, давным-давно записала группа под названием Edna Swap. Если я правильно это произнесла, конечно же, Torn. Смотрите. Знакомое что-то, да? Давайте я немного перемотаю, чтобы вы услышали этот

бы то, что мы очень хорошо знаем, но как будто бы немножечко не то. Ну, потому что это первый исполнитель трека Torn, Edna Swap. Потом уже, через много лет, певица под именем Natalie Imbruglia, она уже перезаписала этот трек и сделала его одним из самых узнаваемых поп-хитов конца 90-х. До сих пор эту песню слушают, до сих пор эту песню поют в караоке, до сих пор эта песня очень сильно актуальна. Было это в 97-м году. И именно этот трек сделал Натали супер мировой звездой. Очень странная тоже история с ней. Она на самом деле сама пишет очень классно музыку. Она, кстати, еще и актриса. Но у нее очень много треков, которые она пишет сама. И она очень талантливая девушка. И у нее это очень хорошо получается. Но как же обидно, да, что именно всемирную славу она получила благодаря совершенно чужому треку. И это был единственный чужой трек в ее жизни. Все остальные треки, которые есть у нее, они все написанные ею самой. Ну, грустная-грустная история. Зато у нас появилась такая классная песня. Мы узнали о ней все. Она сделала ее такой нежной. Кстати, до сих пор Натали выступает, до сих пор дает концерты. И не без Торн, конечно.

0: kafeles, saskan ar pauzi.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus, евро 39. Lidl стоит того.
2: Среда начинается с правильной остановки.
3: Автостопом.
4: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
2: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
3: Автостопом.
4: Включи среду на полную мощность.
0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Пати заметал еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy

Black Anthem стал одним из главных танцевальных хитов десятилетия и запустил мировую моду на шаффл-танцы. Кто умеет, присылайте свои видосики, посмотрим, заценим, выложим.

были на пике совсем недолго, они распались в 2012 году, но, знаете, они вот эту свою задачу сделали и оставили. Задача была одна, максимально громко устроить вечеринку, которую мы продолжаем до сих пор. 2026 год на дворе, а нам все так же весело, а нам все так же классно и актуально.

0: Sun ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Eho, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. Līdz 25. Maijam graudainais piespiens smiltene, divi veidi, 200 gramu, 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Grilliem, grillēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: У нас, в салоне оптики Метрополя, люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
4: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе оптика ЛВ.
3: Метрополе. Видеть и увидеть.

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, iro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках «Апотека».
2: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 €. Un sūgaļas šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, пройдут дожди. В Курземе в течение дня возможен туман, там же температура воздуха составит плюс 13, плюс 15 градусов. В Латгале воздух прогреется до плюс 20, в Восточном Видземе и в центральной части страны, также в столице до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный до 3 и 8 местами метров в секунду.

0: получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Филе лосося с кожей 1 килограмм, 13,99. И сливки 330 миллилитров, евро 35. Лидл. Стоит того.
0: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Вот это вот событие года, и там какой-нибудь твой кринж.
3: Там слово было цензурное написано, но мне в голову приходит, потому что нецензурное.
2: Подожди, ну.
3: Ну что-то вроде того, что
2: года?
3: Главный раздолбай года, да, что-то в этом роде.
2: Я хуже было бы, наверное, или лучше было бы, если бы это был Казанова.
3: Ну да. Короче, да, детям бы показывал. Да.
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
4: Stāv benzīna takā, uzpildos, blakus piebrauc un sāk uzpildīties man bijusi. Čau, ko tu? Nu, jā, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpju mašīnā, uzlieku uz skaidruņu, sāk braukt, tad dzirdu tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
5: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādei. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.

0: Улица Гуннар Астрас в сторону Бривибас, в сторону Большого Элкор-центра случилась авария. Вот, видно. Короче, перекрыли, можно сказать, три полоса. Сейчас встречные идут. Предполагаю, что будет пробка бешеная.
1: Спасибо за эту информацию дорожного характера нашему радиослушателю. Хорошего вам дня и удачной дороги. Да, там, к сожалению, и без ДТП тоже очень часто бывает транспортный затор. Потому что очень большое движение как по Бривибас, так и по Густаво Замглогатва с одной и с другой стороны. По-хорошему, там надо было бы делать мост, чтобы непрерывное было движение по Густаво Замглогатва в сторону Межапарка и наоборот. Тогда друг другу бы не мешали. А для пешеходов еще и туннели, от которых Рига, Латвия хочет избавиться. Ну, мне кажется, это было бы хорошее решение именно вот на таких огромных больших перекрестках. Здравствуйте, дамы и господа, мы начинаем с вами общаться. Это «Хит за хитом», дневной эфир стартовал вот с достаточно такой информацией необычной и с такой достаточно мрачной муму, но красивой, подчеркну, музыки. Музыка бывает разная. И только... музыки бывает мрачное настроение, но при этом оно красивое.

0: капли. Дожмем? 20 секунд дожмем.
1: We love music.
2: Топ-радио. За хитом.
1: Сергеем Литвиновым.
2: Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио.

один против всех, все против одного, если этот трек пройдет в топ-20. Рубрика «Не звучит», у нас появляется здесь трек, который на Spotify уже послушали миллиард раз. Как вам такое? И это «Lose Control», «Медуза», «Becky Hill», «Good Boys». «Медуза» — это итальянское трио, которое в 2019 году буквально ворвалось на мировую сцену с хитом «Piece of Your Heart». Трек стал международной сенсацией, получил номинацию на Grammy Awards и открыл группе двери на крупнейшие фестивали планеты. Ну а вокал в «Lose Control», что мы послушаем с вами, принадлежит Becky Hill. Это популярная певица, одна из самых успешных британских танцевальных певиц последних лет. Что касается «Good Boys», уже работали эти парни с «Медуза» над их главным прорывом, поэтому творческий союз оказался проверенным временем. «Lose Control» появился в 23-м году и быстро стал одним из самых заметных танцевальных релизов того года. Песня рассказывает о чувствах, которые захватывают настолько сильно, что человек перестает все контролировать. Это история о притяжении, эмоциях и готовности отпустить ситуацию ради момента. Вспоминаем, как это было.

Как делать бренд Zivert, кажется, уже действительно знаю. Сразу с двумя треками она прямо сейчас присутствует в топ-5 топ-радио. Песня «Газ» стартовала на 5-м месте, а с Гергард и Zivert Bank находится на 4-м месте, и это при 14 неделях в нашем хит-параде. Плюс одна позиция за неделю. Еще не полностью насладились нашим хит-парадом и вашими овациями в виде ваших баллов, которые можно ставить как на сайте topradio.lv, раздел топ-20, так и через телеграм топ-радио, только хорошие новости. Что у нас было ровно год назад на этом 4-м месте? Тогда там остались Koshin и Hide You, 3-я неделя в топе. Место

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.
1: All-time favorites.

мы будем с вами говорить о хоккее во второй половине этого часа. Ну а прямо сейчас поговорим о погоде на сегодня и на завтра. И ждем очередные выходные, которые должны быть теплыми и солнечными преимущественно.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем во многих районах облачно, более солнечный день в Курзаме и на востоке Латгалы. Местами в Латвии возможен дождь, главным образом на востоке страны. Там есть вероятность грозовых ливней. Ветер слабый, максимальная температура воздуха по Земгалу плюс 17-20, 17-24 в Латгалы, 14-20 тепла в Видземе, в Курзаме плюс 14-22. В Риге облачно, с прояснениями, погода может измениться и возможен дождь, ветер слабый, северный, а воздух в столице Латвии прогреется до 17 градусов. Завтра днем солнца станет больше, но временами его будут закрывать облака и местами возможен дождь. Воздух прогреется до 20 градусов тепла.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Хо-хо! Вау-вау! И вот она, мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Electronics и РД Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Electronics и на РД Vehicles LV.
3: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.

О сегодняшнем хоккейном дне мы будем говорить буквально через одну композицию. А вчера удивили австрийцы тем, что вообще беззубую игру показали против хозяев. И им, простите за это выражение, насували, так насували. 9-0. Швейцария обыгрывает Австрию. Чехия, Италия 3-1. Тут наоборот удивительно, что мало. США, Германия. Интересный был матч. 4-3 после буллитов. Немцы опять не могут держать победу. И Швеция, Словения 6-0. У немцев до сих пор нет ни одной победы. И только одно очко за вчерашнюю игру в овертайме. Чуть-чуть, и Великобритания выиграет матч и обойдет, и Германия улетит с чемпионата мира. Элиты. Вот это будет весело. Вегас этой ночью обыграл Колорадо в NHL плей-офф 4-2 и повел в серии до 4 побед. Первый матч был.

Новости спорта, хоккей. Сегодня большой день, потому что играет и в том числе наша сборная. После первых туров уже хорошо видно, кто набрал ход, а кто пока и ищет до сих пор свою игру. Такие команды есть. Что касается Канады, она остается без поражений. Финляндия уверенно идет среди лидеров.

0: группы. Швейцария выглядит одной из самых стабильных команд этого турнира. Ну, обязаны, потому что играют у себя на родине. Ну, а Великобритания пока находится в тяжелом положении. У них нет ни одного очка. И впереди только вот немцы, одно очко. Но немцы, я думаю, что в отрыв рано или поздно все-таки уйдут. Канада, Норвегия сегодня играют. Если смотреть на текущую форму, то Канада выглядит как главный претендент на первое место в группе. Норвегия проводит достойный достаточно чемпионат, но против элиты ей тяжело выдерживать высокий темп, особенно все 60 минут, и поэтому я думаю, что Канада без проблем сегодня со счетом 6-1, к примеру, победит. Не удивлюсь, если уже к концу второго периода вопрос о победителе будет фактически снят. Латвия-Финляндия, пожалуй, самый интересный матч дня, не потому что это Латвия, потому что так оно и есть. Латвия уже показала характер на этом чемпионате, особенно в матче с немцами. Это была победа 2-0, и реальные шансы на плей-офф сохраняются даже после поражения с Австрией. Но Финляндия сейчас выглядит очень мощно, особенно впечатлила победа над США со счетом 6-2. Так что Латвия способна создать проблемы любому абсолютно сопернику, даже если это Канада или Финляндия, но нынешняя Финляндия выглядит сильнее практически во всех компонентах, поэтому, скорее всего, будем честны, Финляндия одержит победу где-нибудь со счетом 4-2. Дания-Словакия. Очень важная игра с точки зрения борьбы за путевку в четверку лучших, то есть плей-офф. Дания после тяжелого календаря выглядит не так плохо, как показывают результаты. Словакия же идет весьма уверенно. Очень непростой матч для прогноза на самом-то деле, но нынешняя Словакия выглядит чуть более зрелой командой, поэтому я думаю, что они должны одержать победу со счетом 3-2, и возможно даже это произойдет в овертайме. Ну и Швейцария, Великобритания на бумаге. Это самый односторонний матч этого вечера. Швейцария пока производит впечатление команды, которая способна замахнуться на абсолютно любые медали. Великобритания пока находится среди главных кандидатов на борьбу за сохранение места в элите. Так что я думаю, Швейцария... Какая бой, ах, какая боль. Аргентина, Ямайка 5-0, помните? Ну вот я думаю, что здесь Швейцария победит с таким счетом. Один из тех матчей, где фаворит обязан брать 3 очка без лишних приключений. Ну посмотрим, может быть, британцы что-то смогут сделать. Итоговый прогноз дня. Канада, Норвегия 6-1, Финляндия, Латвия 4-2, Словакия, Дания 3-2, Швейцария, Великобритания 5-0. Но, конечно же, в любом случае, латвийцам я желаю удачи, и пускай это будет сенсационная победа. В любом случае, это матч дня. Даже несмотря на то, что играет наша сборная, для латвийцев эта игра очень важна, потому что серьезно она может повлиять на перспективы выхода в четвертьфинал. Ну а для Финляндии возможность укрепиться среди лидеров группы, им ничего не угрожает. Они, я думаю, в любом случае в плей-офф. По накалу и турнирной цене именно эта встреча выглядит центральной в сегодняшней программе. Так что ждем, надеемся, болеем.
1: Топ Мьюзик. Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Топ Радио. 13-я позиция.
0: Ну а там как будет, так будет. Завтра об этом поговорим и будем двигаться дальше.

0: первую половину рабочего дня. А, не пошел, потому что чай не допил. Ну тогда приятного чаепития. Сегодня законно можно еще 5-7-10 минут потратить на то, чтобы побольше уделить внимание своей любимой чайной кружке. Сегодня праздник напитка, который объединяет континенты, культуры и поколения. Международный день чая сегодня отмечается 21 мая. В 2019 году соответствующую резолюцию приняла Организация Объединенных Наций, подчеркнув значение устойчивого производства и потребления чая. Все классические чаи растут на одном растении. Черный, зеленый, белый и улун получают из одних и тех же листьев одного растения. Разница только в способе обработки. Чай – второй по популярности напиток в мире, конечно же, после воды. Куда без нее, ежедневно его пьют миллиарды людей. И чай когда-то был дороже золота. В 17-18 веках в Европе качественный чай считался роскошью и был доступен далеко не всем. Существуют тысячи сортов и вкусов. На аромат влияет климат, почва, высота плантации и технология производства. А самый дорогой чай может стоить тысячи долларов за килограмм. Ну, я думаю, что любители и ценители чая это прекрасно уже на себе испытали. Да, и мы знаем главное, чай может быть поводом как для беседы, минуты тишины или даже чай может быть началом нового дня.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.

рубрика не звучит. У нас здесь появляется не новая композиция, но достаточно популярный музыкант Алексеев и его песня «Высота». Вообще, он не звучит на топ-радио ни с какой песней, но этот трек достаточно даже подходит нам по формату. Он появился на свет 18 мая. То есть у него было в понедельник день рождения, 93-го года рождения он. Никита Алексеев появился на свет в городе Киев. Широкую известность получил после участия в музыкальном шоу «Голос» в Украине или на Украине, а настоящий прорыв произошел с песней «Пьяное солнце», которая несколько недель возглавляла чарты iTunes в странах СНГ и стала одним из самых громких русскоязычных хитов середины 2010-х годов. За свою карьеру Алексеев неоднократно становился лауреатом музыкальных премий. Его фирменный стиль — это эмоциональный вокал, романтичная лирика, современное поп-звучание. Песня «Высота», что мы послушаем о любви, которая помогает подняться над сомнениями и страхами. Это история о чувствах, способных вдохновлять и давать силы двигаться вперед, несмотря на любые препятствия. После выхода трек быстро попал в популярные радиочарты и музыкальные подборки.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
2: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
3: Vēdera sāpes un krampi?
4: Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles, parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Ho-ho! Wow, wow! И вот она! Мега распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Electronics и РД Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Electronics и на РД Vehicles LV.
7: Репу гаража LV. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
8: Sadaram, kā ar našķi vēderā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pēc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
9: Virši, turpina darīt!
10: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
11: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
10: Ko? Tiešām?
12: Mastercard kliktu pei ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
13: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
14: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
13: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
14: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
13: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
15: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
16: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
15: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
17: Сделай себе предпати перед пати.
18: Top Radio.
19: The Party Station.
17: Рейтинг самых популярных хитов Top Radio. Один за другим прямо сейчас. 9-я позиция.

0: Это Тиесто, участник нашего ТОП-20. Beautiful Places достиг третьей позиции. Был там долго-долго, по-моему, целый месяц, 4 недели подряд. Но после этого, пожалуйста, с 6 на 9, с 3 на 6, с 6 на 9 позицию. И есть вероятность, что вообще вылетит в эту пятницу завтра уже из первой десятки. 9 недель в нашем топе. И что у нас с вами?
1: 9-я позиция.
0: Год назад, ровно год назад, на этом же месте, опять Тиесто, Jordan Shaw, Hold Me. Но этот трек достиг все-таки первой строчки. Но тоже падал вниз на 2.

0: хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем во многих районах облачно, более солнечный день в Курзаме и на востоке Латгалы. Местами в Латвии возможен дождь, главным образом на востоке страны. Там есть вероятность грозовых ливней. Ветер слабый, максимальная температура воздуха по Земгале плюс 17-20, 17-24 в Латгале, 14-20 тепла в Видземе, в Курзаме плюс 14-22. В Риге облачно, с прояснениями, погода может измениться и возможен дождь, ветер слабый, северный, а воздух в столице Латвии прогреется до 17 градусов. Завтра днем солнце станет больше, но временами его будут закрывать облака и местами возможен дождь. Воздух прогреется до 20 градусов тепла.

0: ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Утро начинается не с кофе, а с них.
3: Вот, вот это вот событие года, и там какой-нибудь твой кринж.
4: Там слово было цензурное написано, но мне в голову приходит, потому что нецензурное.
3: Подожди, ну.
4: Ну что-то вроде того, что
3: года?
4: Главный
3: что?
4: Раздолбай года, да, что-то в этом роде.
3: Я хуже было бы, наверное, или лучше было бы, если бы это был Казанова.
4: Ну да. Короче, да детям бы показывал. Да.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
5: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plānā.

0: sing it. Everybody in the place, put those hands in the air. Yeah, check it out one time. You know it's for real. In trash if you are on your set.
1: По отзывам владельцев, не все автомобили Audi оправдывают ожидания. Издание Top Speed составило рейтинг самых удачных, самых проблемных моделей бренда. В список главных разочарований вошли Audi Q8, Audi A4 Allroad и Audi Q3. Владельцы жалуются на сбои электроники, недоработанное программное обеспечение и технические неисправности. Например, у Audi Q3 отмечают проблемы с трансмиссией и вопросы к работе сервисных центров. А вот лучшей моделью признан автомобиль Audi Q8 e-tron. Покупатели высоко оценили качество сборки и комфорт, поставив автомобилю почти максимальную оценку 4,9 балла из 5 возможных. В числе лидеров также оказались Audi e-tron и Audi A4, которые получили высокие оценки за управляемость, надежность и удовольствие от вождения. Так что даже у премиальных автомобилей бывают свои слабые стороны, и отзывы владельцев порой говорят об этом лучше любой рекламы. Скоро продолжим автомобильные новости.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Китайский автогигант Build Your Dreams представил необычный внедорожник Denza B8, который способен передвигаться даже на трех колесах и не требует домкрата для замены пробитой шины. Секрет в новой гидропневматической подвеске. Она позволяет независимо управлять каждым колесом. Если колесо повреждено, автомобиль может самостоятельно поднять его на дороге и продолжить движение со скоростью до 15 км в час. Также внедорожник способен менять положение кузова и помогать себе выбираться из грязи или глубокого бездорожья. Подвеска может поднять одно колесо всего за минуту, а ее грузоподъемность достигает впечатляющих 9 тонн. Сам внедорожник от Build Your Dreams оснащен гибридной силовой установкой мощностью 748 лошадиных сил. До 100 км в час автомобиль разгоняется за 4,8 секунды, а общий запас хода на бензине и электричестве составляет около 1380 км. В Китае новинка уже поступила в продажу в цене около 60 тысяч долларов. И похоже, что технологии будущего постепенно становятся обычной реальностью на наших дорогах.
0: Автоклуб «Сергей».

начале нового часа. Эта композиция от этих ребят не просто так звучит. Cosmic Gate. Сейчас буду рассказывать, в чем дело.

0: exploration of space.
1: Дело в том, что сегодня праздник бесконечности, загадок и человеческой мечты заглянуть за горизонт. Международный день космоса. Автором этого неофициального праздника считается астронавт Энди Томас, который в 1998 году объявил о нем прямо с орбитальной станции «Мир». Exploration of space.

0: это вообще музыкальная классика на самом-то деле. Из храма хитов Топ-радио достал, запылилось уже немного. Но вот сейчас вспомнили в начале нового часа. Космос начинается, да, ближе, чем кажется. Условная граница космоса находится примерно в 100 километрах над Землей. В космосе нет звука, но это, пожалуй, все знают, даже дети. На Международной космической станции восход происходит около, внимания, 16 раз в сутки. То есть из-за высокой скорости полета экипаж наблюдает рассвет и закаты каждые полтора часа. Следы на Луне могут сохраняться миллионы лет, потому что там нет ветра, дождя, и все это могло бы стереть наши следы, которые мы там оставляем, когда высаживаемся на Луну, но нет. Ну а теперь шок-контент. Ребята и девчата, мы все сделаны из звездной пыли, так как большинство химических элементов в нашем с вами человеческом организме когда-то образовались внутри древних звезд. Да, чем больше мы с вами узнаем о Вселенной, тем удивительнее она для нас становится.
1: За хитом «Дневной эфир»
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: «Хит за хитом»
1: на Топ-радио.

Давненько у нас в рубрике «Не звучит» не появлялись люди, музыканты, талантливые, классные, но малопопулярные. И вот этот момент наступает вновь. В нашем эфире появляется тройка Азии, продюсер датского происхождения, который получил известность благодаря энергичным дэнс и электрохаус релизам. Его треки не раз попадали в клубные чарты Европы, но на FM он в Латвии, мне кажется, даже ни разу не звучал. Розет, шведская певица и автор песен, чей вокал часто украшает танцевальные релизы европейских продюсеров. Ну и здесь еще есть Минд. Про него вообще ничего не известно. Удачи ему, как и всем остальным. Eyes on Me мы послушаем под названием вот таким песню про протяжение и уверенность, про момент, когда все внимание приковано к одному человеку, а между двумя людьми возникает особая связь, которую невозможно не заметить. Впервые на Топ-Радио слушаем эту композицию от талантливых музыкантов, которым, я думаю, что если они продолжат в том же духе, музыкальном духе, то у них все получится, и они будут часто появляться в нашем эфире.

0: Šoviņš. Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
1: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией. Двадцатка самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас. Достойный вице-лидер.

0: шикарный трек, ну, судя по показателям в нашем хит-параде. Фантастические результаты. 8 недель в топе. Ниже второго места этот трек не опускался. 5 недель номер 1. Гордо Рейнер, Зона Велт, Лока Лока. Номер 2 на данный момент.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Ровно 2 года назад на эту позицию приземлился Green and Gold. Rudimental. Почти что действительно Gold. Стартовали они на втором месте у нас 2 года назад. Жаль, красоты не получилось. Серебра стартовали с таким названием.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.
1: All time favorites.
2: ТОП-радио.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

пришло время поговорить о погоде на сегодня, на завтра. Но выходные нам обещают синоптики очень хорошие, теплые, особенно суббота. Будет...

0: скоро осень постучится в наши окна, и это хорошая новость. Полторы недели осталось до календарного лета. Лето стартует с понедельника в этот раз, в этом году. Первое число, июнь месяц. А лига, напомню, будет 23-24 числа. Мы отдыхаем, и это вторник, среда. Вполне возможно, что кто-то возьмет 22 число выходной. Да, у вас получится 5 дней подряд. А если 25-е, 26-е еще взять выходной, то вообще сказка. Там же еще 27-е, 28-е, последние выходные июня. В общем, отдыхайте. Желаю вам хорошего отдыха.
1: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем во многих районах облачно, более солнечный день в Курзаме и на востоке Латгалы. Местами в Латвии возможен дождь, главным образом на востоке страны. Там есть вероятность грозовых ливней. Ветер слабый, максимальная температура воздуха по Земгалу плюс 17-20, 17-24 в Латгалы, 14-20 тепла в Видземе, в Курзаме плюс 14-22. В Риге облачно, с прояснениями, погода может измениться и возможен дождь, ветер слабый, северный, а воздух в столице Латвии прогреется до 17 градусов. Завтра днем солнце станет больше, но временами его будут закрывать облака и местами возможен дождь. Воздух прогреется до 20 градусов тепла.

этом часе обсудим, почему новое китайское авто сегодня выгоднее старого европейского. Автомобильные новости впереди, а прямо сейчас у нас новая песня от Инны. New entry.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Времена, когда автомобиль покупали как наследство для внуков, и они служили десятилетиями, безвозвратно ушли. Сегодня машина превратилась в такой же расходник, как смартфон. В Европе и Америке рынок давно перешел на лизинг на 2-3 года. Дальше держать транспортное средство невыгодно. Растут налоги и траты на ремонт. При этом сам ресурс новых автомобилей намеренно снижают. Производители экономят буквально на всем. Краска стала тоньше, металл кузова легче, а в подвеске используют дешевые сплавы. Делать вечный автомобиль значит делать его слишком дорогим. Это невыгодно. Покупатель уйдет к конкуренту. Сегодня конструктивные особенности современных автомобилей, особенно массовых китайских брендов, напрямую отражают маркетинговую логику, а не инженерную. Китайские бренды оказались самыми последовательными в этом тренде. Да, их электроника капризнее европейской, а слой краски еще тоньше. Но в условиях гонки цен это становится нормой. Новые авто из Китая сегодня выглядит выгоднее, чем подержанное авто из Европы. Оно хотя бы современное и не требует немедленных вложений. А рассчитывать на десятилетия эксплуатации теперь могут позволить себе разве что владельцы Rolls-Royce или Bentley.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автомобили.

Ученые из Великобритании заявили, что до 80% возрастных изменений здоровья зависят не от генов, а от образа жизни человека. Авторы исследования рекомендуют отказаться от ультраобработанных продуктов и алкоголя, уделить больше внимания качественному сну, избегать поздних ужинов и сократить потребление мяса. Однако не все эксперты согласны с такими выводами. Критики считают, что на здоровье в пожилом возрасте серьезно влияют уровень дохода, экология, образование и редкое включение топ-радио. Тем не менее, авторы доклада уверены, именно ежедневные привычки включать топ-радио и Никиту Матвеева сегодня и завтра с 3 до 5 дня остаются одним из главных факторов, которые помогают прожить дольше и сохранить здоровье на долгие годы. До встречи завтра. Пока.

0: Получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Чего тебе сейчас хочется? Курочку от Макдональдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдональдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные макнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
2: Металлолом стал мед, сдавай. Много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мед, сдавай.
4: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ. Все условия на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека.
5: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
6: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
5: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
7: Balvotais eksporto! Šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks! Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā! Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā! Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes! Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs! Eksporto! Šovs uz ūdens! 23. Мая, экспорта ИЛА, ВИНС, А.
8: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всему.

приятное чувство, когда человек рядом знакомый, а вы можете, например, в самолете сидеть рядом 5 часов, представь, длится полет, и вы ни слова друг другу не говорите за весь полет, просто сидите рядом и не испытывайте никакого дискомфорта, потому что это настоящий друг, а еще у него потрясающий эмоциональный интеллект. Добро пожаловать в дневную смену, друзья! Смена не для слабых духом, сразу говорю, сегодня четверг, по-настоящему рабочий день, можно сказать, последний на этой неделе, потому что, ну, не будем далеко заходить. Давайте по порядку. Много крутой музыки. И вот сейчас банально прозвучит, но очень хорошее настроение. Это тебе гарантирует как минимум ближайшие гугелион-пупелионов часов Топ-Радио. Let's go!

100% хорошо позавтракали и сделали зарядку. Выглядите потрясающе. То ли еще будет, друзья. Кстати, про то, что еще будет. Дамы и господа, совсем скоро нас с вами ожидает музыкальная классика.

Платим за металл еще больше. Юрмосгат в 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

прекрасная песня. И вы знаете, сейчас Гвен Стефани 56 лет. Выглядит так, словно по утрам пьет из фонтана молодости. Ну не умница ли? Молодец, молодец, действительно крутая. Как вы поняли, в эфире традиционная рубрика «Женская поп-музыка» сегодня и позавчера. Приятно посмотреть на то, как красиво практически не меняются певицы. Вот певица Шер, очень известная, недавно отметила, разменяла 9-й десяток. Ей, друзья, 80. 100 лет не видел Шер. Эта фраза совсем скоро станет очень легитимной, потому что, ну, я никогда ее не видел, а ей скоро 100 лет. И ведь это прекрасная певица. Мы любим Шер прежде всего за то, что она сделала автотюн. Она сделала автотюн по-настоящему популярным. Вы помните ее песню? Do you believe in love after love? Она ведь с очень ярким использованием этого звукового эффекта. После Шер этот эффект стали использовать абсолютно все. Он красиво тюнит ваш голос. Он становится таким неестественно красивым, блестящим, как будто посеребрили. Тем временем вам будет интересно узнать о том, что автотюн — это такой эффект, который придумали для того, чтобы бороться с землетрясениями, точнее, предсказывать их, поскольку землетрясение — это такая штука, с которой особо не поборешься. И в результате планировали для одного, а используют в поп-музыке, друзья. Поп-музыка — это такая штука. Каждый из нас должен ей наслаждаться.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода. Пройдут дожди в Курзаме, а в течение дня возможен туман. Температура воздуха в регионе составит 13-15. В Латгале прогреется до 20 выше 0. В Восточной Видземе, центральной части страны, и также в столице, 15-17 градусов выше 0. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

помните, один умный мужчина сказал, что если много пить кофе, то здоровье будет хорошее. Наш человек его заставит Богу молиться, он лоб расшибет, понимаете? И я такой: о, это полезно, а ну-ка давайте не 4 кружки в день, а 1994 кружки в день. Ну, примерно как-то так. Вчера я рассказывал уже об этом и сказал, что люди вокруг стали казаться красивее. Не говорю про все остальное, но сегодня новый этап наблюдений, чисто в стиле Льва Толстого. Знаете, вот это вот дневники Льва Толстого. Сегодня конфеты угостили. Ой, слушайте, а и без этого она была бы хорошая. Это была такая миньон-версия известной шоколадки. Сейчас несложно такие раздобыть. Но с детства остался этот культурный код, когда берешь вот эту голубую прекрасную упаковочку, вспоминаешь рекламный ролик, кладешь на зубы, на язык, все, но вот это вот, что вы с шоколадом-то делаете каждому? Это свободная страна, все делают, что хотят. Я лично вот так вот кладу в рот эту конфеточку, и она такая потрясающая, господи! Чтобы испытать такое же наслаждение, не забудьте в профилактических целях посетить вашего стоматолога. Это прекрасный собеседник. Он будет

выдает наше отражение. Это неправда. Глаз, тот еще фотошопер. С зеркалом ему лучше иметь отношения, знаешь, такие, ну, не безусловные. Так вот, если вам внезапно отражение в зеркале очень сильно нравится, то добро пожаловать с небес на землю. Ну, а если вы в зеркало на себя смотреть не можете, отличные новости, друзья. Имейте в виду, оно не говорит правду. Вы на самом деле или лучше, или... Но сами понимаете. Всех с новым часом, друзья. Рабочий день все ближе к своему завершению.

новым часом человечества. Надеюсь, день вам выдался таким, каким вы планировали. Ты же прекрасный человек, посмотри в зеркало. Посмотри в зеркало, говорю тебе. Просто не проходи мимо. Мы очень часто доверяем зеркалу.

Сегодня много думал о любви, друзья. Сегодня замечательный день. Вокруг сейчас много думают люди о том, как независимому современному взрослому человеку зачем? А я вам скажу, что у науки нет вопроса зачем. У науки есть вопрос почему. Впереди нас ожидает потрясающая музыка. И это замечательно.

Шабузи, Дэвид Гуэта, Бар Сонг. Светлана Лобода, любовь.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии преимущественно пасмурная погода и пройдут дожди. В Курзаме в течение дня возможен туман. Температура воздуха в Курзаме составит 13-15 выше 0. В Латгале воздух до +20 прогреется. Восточная Видзема и центральная часть

0: Билли заиграет.
1: Ох ты, Бэт! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии «Optibet». И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoi.gov.lv.

Лично я, все мои друзья знают, когда у меня хорошее настроение, я хочу кого-нибудь угостить, я отправляюсь с друзьями в хинкальную. Хинкали — это мое самое любимое блюдо, потому что, мне после него очень хорошо. Теперь вы знаете обо мне практически все, друзья. Единственное, что мы должны с вами вот прямо сейчас на берегу определить, это каждый раз, друзья, каждый раз.

0: уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, €39. Куриные яйца 10 штук, €99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus, €39. Lidl. Стоит того.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и санигигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику. Нумимед при покупке 2 любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
5: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaida līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
6: Tode. Jumts manai mājai.
7: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея «Лека штука». 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». «Лека штука». Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
8: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.

0: Ножками топ, ладошки хлоп, дамы и господа. Что значит «пахнешь как любовь»? Вы когда-нибудь об этом думали? Мне кажется, что человеческое обоняние — это, что называется, самый последний рубеж неизведанного. Потому что мы классно разбираемся в картинке, можем синтезировать великолепные спецэффекты. Сходите в кино, посмотрите, до чего дошел кинопрогресс. Про звук вообще не говорю, вы точно даже не можете сказать, это нейросеть с вами общается или настоящий человек. Настолько все далеко зашло. А вот что касается запахов, вот это вот «пахнешь как любовь». Мы же с вами живем в мире, где мозг очень много за нас с вами решает, и запахи в том числе играют в этом огромную роль в принятии этих решений. Мы с вами друг на друга смотрим глазами, слушаем ушами. Но это все, конечно, здорово, но самое главное — это, конечно, запахи. Это то, как мы с вами благоухаем. Так что, пожалуйста, доверяйте, но проверяйте. Вокруг вас потрясающее, удивительное, замечательное. Особенно ближе к вечеру, когда, знаешь, уже немножечко разветрился этот аромат парфюма, человек уже не носит этот, что называется, ароматный щит. Нет, он уже самим собой пахнет и гораздо приятнее. Именно поэтому, возможно, именно из-за этого вечером наше с вами общение становится куда более доверительным, потому что мы, что называется, видим запахи друг друга. Всем приятных ароматов, друзья!
1: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Топ Радио. Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в РД Electronics. Только 4 дня, с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в RD Electronics и RD Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах RD Electronics и на RD Vehicles LV.

This is the warning. Предупреждение. Я даже позвонил коллегам, переспросил. Говорю, сегодня точно не пятница. Нет, сегодня четверг. Какие-то пробки такие предпятничные. Что случилось? Все настроились на субботнюю хорошую погоду. Взяли завтра выходной. Или у вас у всех тоже завтра отпуск начинается? Я не понял. Don't wanna go home tonight. По-моему, решили все сегодня после работы. Пробки большие. Добрый вечер. Несмотря на это, с солнечным настроением, с позитивом мы проведем эти два часа. Вечерний драйв, с вами я, Артем Демьяненко. Как дела? Четверг, день перед пятницей. WhatsApp 2-5-0-37. Если вы уже столкнулись с пробкой, сообщайте.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: Grila sezona ir spilvi sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Vēdera sāpes un krampi?
4: Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
5: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
6: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
5: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и Бюро кредитной информации.
7: Топ-кадр кинорубрика.
5: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
6: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
5: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
6: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
5: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
8: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
9: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на metropole.optica.lv.
8: Метрополы. Видеть и увидеть.
10: Я макса мазак, палек вайрак. Ар самазин ЛВ, висир тиеш тик венкарш. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
12: Mums garšo salga vafeliņš.
13: Ar kafiju iet labi viņš.
12: O jā.
13: Salga vafeliņš.
14: Un te jau salga kvadrātiņš.
15: Garšo viņš.

21, по-моему, если не ошибаюсь, ей было 36. А сегодня у Гёти день рождения. Есть аплодисменты? Хочу аплодисментов. Ладно, после композиции давайте послушаем. 46 годиков, да, творческому человеку. И, конечно, легендарный трек «Somebody That I Used to Know».

роті 46 годиків Волтеру Дебакеру. Австралієць, який немало хороших треков сделал. Один из них это «Somebody That I Used To Know». С днем рождения. 21 мая. Хотел сказать, а, почти близнец. Так нет уже, получается, близнец залетел в нашу близнецовскую тусовку, да? С 21 мая же. С 21 числа близнецы начинаются. Близнецы, отзовитесь! Или

Ты не спишь, малыш. Вы, кстати, как сегодня, выспались? Когда выспался, как-то и муза, и вдохновение идет сегодня. День музы и вдохновения. Давайте об этом и поговорим. Не могу я вас не спросить, что вот вас вдохновляет и где вы берете музу для... Не обязательно для каких-то творческих поступков. Вообще, в целом, 2-5-0-37, а пока прокатимся до Луны и обратно.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. Этим вечером в Латвии переменная облачность, слабый северный ветер, температура воздуха. Этим вечером на территории Курзема от 12 до 15 градусов, Латгалы 12-14, Земгалы, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 11, местами до 15 градусов.

0: Тибет. С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии Оптибет. И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaoe.gov.lv.
1: Новый фреш-бургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. Макдональдс.
2: Aizbrauc pie Čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nofeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbisēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka Čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis rako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
3: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
4: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima. Laime ir
5: tepat. Gatavsia k lietu vmeste s Jusk. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на Юск.ЛВ.

0: Adam Yüz. И другие треки сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Филе лосося с кожей 1 килограмм 13,99. И сливки 330 миллилитров, евро 35. Lidl стоит того.
3: Sadaram, kā ar našķi vēdarā apceļot Latviju ir foršāk. Piekdienās, sestdienās un svētdienās uzpildi viršos vismaz 30 litrus degvielas un ar viršu karti vai lietotni pērc Coca-Cola, vafeles keks vai jebkuru viršu saldējumu tikai par 99 centiem.
4: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
7: Магазины ЛАЦ представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ ЛВ. Номер лотереи 89-47.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Топ-радио, дорожная информация, пробки в Риге на Сенчо от мира до Брибас, также бульвар Калпака от Елизавета до Валдемара на Островном мосту, от Лусавсала до улицы Телц, пробка Краста от Пурвиша до железнодорожного моста на Густава Замгалагатва от Ирицу до Брибас и улица Баускас от Южного моста. Пробка, телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Кстати, в этом часть мы уже ничего не успеем послушать. Это последний трек. И продолжаем в следующем. Всем хорошего пути.

Хо-хо! Вау-вау! И вот она! Мега-распродажа в РД Электроникс. Только 4 дня с 21 по 24 мая. Прямо сейчас в РД Electronics и РД Vehicles LV сотни товаров по сниженным ценам. Поторопитесь на самую большую распродажу месяца. Только с 21 по 24 мая. Исполняй свои мечты в магазинах РД Electronics и на РД Vehicles LV.

Те, кто за рулем, особенно любят этот трек от Рой и Круз. Докуда вы уже докрузили или докрузили? 2:05:37 для дорожной информации, для приветов, для поздравлений, для планов на этот четверг. Почему нет, уже разогреваемся перед пятницей. Феникс от

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница мне бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Рими.
3: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мед, сдавай.
5: Līdz bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
6: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
7: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
8: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
7: Un kā tas jālieto?
8: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Утро начинается не с кофе, а с них.
10: Вот это вот событие года, и там какой-нибудь твой кринж.
11: Там слово было цензурное написано, но мне в голову приходит, потому что нецензурное.
10: Подожди, ну.
11: Ну что-то вроде того, что
10: года?
11: Главный раздолбай года, да, что-то в этом роде.
10: Я хуже было бы, наверное, или лучше было бы, если бы это был Казанова.
11: Ну да, короче, это дети.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: По радио дорожная информация. Пробки в Риге на Островном мосту от Луцавсала до улицы Телц. Также густого замглогатву от Иерицу до Бривибас на Венебас. Гатву от Коку до Улманя. Гатву улица Валдемара от Кипсала до Слокас. На Кулдегас от Даугавгривас до Слокас. Движение затруднено. Также Валмирас от Дертрудес до Брунинеку. И на Баускас от Коку до Веситес. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
2: Čivo tebe sīčas hočetsa? Курочку от Макдоналдс. Вкусные новости для всех фанатов курочки от Макдоналдс. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.
3: Оптибет! С 15 по 31 мая следи за чемпионатом мира по хоккею вместе с самым громким болельщиком сборной Латвии «Оптибет». И не забывай, онлайн-тотализатор и азартные игры разрешены только с 18 лет. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.eaui.gov.lv.
4: Vai tie ir jauni apavi?
3: Mm-hmm.
4: Un tā soma? Nopietni?
3: Jā, es to atradu Membershop LV.
5: Fināla pavasara izpārdošana jau ir sākusies. Atlaides līdz pat 70% apģērbam, apaviem un citām precēm. Cenas, kas ļaus ne tikai sapņot, bet arī pirkt katru dienu. Negaidi, labākie piedāvājumi pazūd pirmie. Membershop LV.

Напомним, что в интернет-магазине rdvehicles.lv еще больше товаров. Теперь большой выбор шин для автомобилей, а также лего, товары для сада, электроинструменты, роботы, газонокосилки, детские электромобили и велосипеды, а также бесплатная доставка в магазины RD Electronics по всей Латвии. Выбирайте и заказывайте прямо сейчас.

0: нечего делить и романов. А также Эд Ширан и мурашки Shivers. Эти и другие треки сразу после рекламы.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.

0: евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
2: Tode. Jumts manai mājai.
3: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
7: Čo tebe сейчас хочется? Курочку от McDonald's. Вкусные новости для всех фанатов курочки от McDonald's. Теперь 4 совершенно новых снэкбокса. Хрустящие куриные ломтики, неповторимо вкусные магнаггетсы и пикантные сырные кусочки. Выбирай свой комплект и добавляй 2 соуса. Курочка.